19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Местами возможны грозы лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Задачи по итогам больших командировок, ситуация в экономике, ход уборочной и полевых работ. Президент Александр Лукашенко заслушал ряд докладов. Главы правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия, а также трех председателей облисполкомов – Могилевского, Витебского и Гомельского. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. По итогам доклада президенту премьер-министр Александр Турчин ответил на вопросы журналистов.
2: Президентом были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то финализации тех договоренностей, закрепления их и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивно. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. Поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции, рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении, и шагах по исправлению ситуации. Глава Минсельхозпрода доложил президенту о завершении уборки зерна, севиозимых и закладки продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Юрий Горлов отметил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей.
3: Сегодня в ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим.
1: Севиозимых сейчас в активной фазе. Стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Кроме того, аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.
3: Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы. Сев уже начался зерновых культур всеми областями, начали сеять озимую пшеницу. Сейчас приступаем к севу озимого ячменя. В принципе, эти культуры мы к 20 сентября завершим сев. Также параллельно мы приступаем к севу озимой ржи, озимой тритикали. В принципе, это вот тот набор зерновых культур, которые мы должны посеять в сентябре месяце. Как говорят, осенью работ в осень. Поэтому, конечно, сентябрь месяц для аграриев, он такой один из самых напряженных. Поэтому мы не только должны завершить вот до конца уборку начатую, посеять зерновые культуры, но и убрать еще овощи, ряд технических культур, которые сегодня активно убираем на полях. Мы также приступили к копке сахарной свеклы. Эта работа ведется. Также мы уже практически около 7% выкопали картофеля. У нас площади 22 тысячи гектаров. Это уровень прошлого года. Урожайность сегодня картофеля, по крайней мере, на сегодняшний день идет с увеличением прошлого года 370 центнеров за гектар. Мы пока имеем картофеля. Приступили к копке овощей, к уборке овощей. Поэтому вот в ближайшее время глава государства обратил внимание особо на закладку в стабфонды, так мы называем сегодня стабфонды. Еще привычно нам, но это уже госзаказ, поэтому госзаказ мы должны выполнить до 15 ноября. Поэтому абсолютно нет никаких оснований не выполнить данное поручение и не обеспечить страну всем как так называемым борщевым набором, о котором мы привыкли говорить. Ну, по крайней мере, исходя из того анализа текущего года, мы видим, что на прилавках наших магазинов все эти овощи, они имеются у нас в наличии. Поэтому все работы ведутся планово. Конечно, время напряженное, как уже было сказано. И, соответственно, каждый должен выполнять свою работу с ответственностью.
1: Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник детально доложил главе государства о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами.
4: Мы сегодня подходим уже к финишу. На сегодня намолочено 950 тысяч тонн. Это чуть больше 95%. Урожайность на уровне прошлого года, приближаемся к 1 000 000 тонн. Мы идем с хорошим очень темпом к уровню прошлого года по уборке, но нам необходимо еще буквально 2 погожих дня с тем, чтобы мы могли эту работу завершить. К сожалению, последние дни погода в Витебской области не радует, идут проливные дожди, но мы в любом случае этот вопрос решим. Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Ашанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное масштабы страны производства. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
1: Основными темами доклада председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей и кукурузы на силос. В целом работы в полях выполняются в срок. Аграрии обеспечены всем необходимым. Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, президент недавно концептуально поддержал предложение о его укрупнении, развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовать на практике.
5: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородический, Любеничий, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную фирму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма, племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойному содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, и плавно перешли в зимовку. Вы знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПНК, которая создана, и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Главными темами доклада председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко стали завершение уборочной и сева зимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран, валовой объем составил 1 090 000 тонн. С учетом предстоящей уборки кукурузы на зерно, аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 миллиона тонн. Как доложил Иван Крупко, вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве. Повышенное внимание уделяется и заготовке травяных кормов, в том числе выполнению поручения президента о получении дополнительных объемов на пойменных лугах. В регионе приступили к севу озимого клина, сельхозпредприятия в достаточном объеме обеспечены качественными семенами и топливом. Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере.
6: Сегодня в самом докладе президент неоднократно говорил, что дисциплина дает эффективность в любом направлении работы, будь то сельское хозяйство, другие направления. Без дисциплины ничего не может быть технологической, четкой. Поэтому, если говорить о целом, вы видите, предыдущий доклад, он тоже эту тему не обошел, потому что президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дает возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей, а те кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже становятся определенное время руководителями.
1: Также Иван Крупко доложил, что в развитии поручения президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Эта практика себя зарекомендовала с положительной стороны. Призванные серьезно подтянули дисциплину.
6: Что касается слов «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них, когда хочешь, тогда может быть выходной, иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности многих же детей есть, к детям. Ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране. Я думаю, таких людей будет намного меньше, и люди будут понимать, что действительно сегодня есть возможность заработать, и заработать достойно, чтобы жила семья в достатке, нормально трудиться, и чтобы расцветала наша страна.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал важным событием не только для стран-участниц. За встречей глав государств, членов и партнеров ШОС следили и на Западе. Причем западная пресса увидела в саммите не просто площадку для обсуждения вопросов безопасности, экономики и регионального сотрудничества, а своеобразный тест на способность незападных государств выстраивать собственную архитектуру международных отношений. Одни СМИ назвали ШОС потенциальным противовесом США, другие обратили внимание на демонстрацию единства России и Китая, а третьи – на противоречия между самими участниками организации. Пожалуй, наиболее показательно саммит описало американское агентство Associated Press. Уже в заголовке материала ШОС была представлена как организация, нацеленная на противодействие глобальному влиянию США. В другом варианте заголовка формулировка еще более прямолинейна. Лидеры Китая, России и Индии входят в число глав государств, встречающихся, чтобы противостоять влиянию США. Есть еще одна причина, почему Бишкек оказался в западной новостной повестке. Саммит проходил на фоне резко обострившегося конфликта между США и Ираном, поэтому выступления иранского президента автоматически стали международной новостью. Рейтер вынес в отдельный материал заявление Масуда Пезешкиана о готовности Тегерана вернуться к договоренностям с США. Немецкое издание Deutsche Welle также посвятило этому отдельный материал. То есть для западной аудитории саммит в Бишкеке оказался еще и своего рода площадкой непрямого диалога между Ираном и США. Немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что в Кыргызстане незападный мир репетирует восстание против старого порядка. Таким образом, западная пресса увидела в юбилейном саммите ШОС не просто очередную встречу в рамках международной организации, а отражение более масштабных изменений в мировой политике. При этом сам факт присутствия в Бишкеке лидеров ведущих незападных держав и растущий интерес других государств к взаимодействию с ШОС журналисты рассматривают как свидетельство того, что прежняя модель международных отношений уже меняется. От декларативных моментов пора переходить к конкретике, которая будет реально останавливать угрозы и вызовы с точки зрения безопасности. Об этом в интервью Белта заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите ШОС о необходимости формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
7: Сегодня пришло время изменять вообще подходы к реагированию на те вызовы и угрозы, которые сегодня не проявляются с точки зрения действий Запада или, как говорит президент, сильных мира всего. Здесь речь идет о том, что от декларативных каких-то моментов пора переходить к конкретике, которая будет реально останавливать эти угрозы и вызовы с точки зрения безопасности, особенно для тех моментов, которые связаны с перспективой организации и ее участников. Поэтому вот эти все направления, центры, это не просто там какие-то элементы, которые будут что-то анализировать или подбирать. Здесь речь идет о том, что должна быть единая политика безопасности. Она должна обеспечивать не только какие-то вопросы военной тематики, но и интеллектуальные, гуманитарные, социальные, экономические, финансовые. То есть здесь встает вопрос о целом комплексе решаемых задач. И каждый участник ШОС должен понимать о том, что нельзя будет как-то отдельно просуществовать в этом плане. Именно общие подходы, общие взгляды станут основой тому, как мы будем действовать, как мы будем оценивать и как мы будем понимать то, что творится вокруг нас, против нас, и в данном случае искать вместе решение.
1: Эксперт также обратил внимание на масштабы ШОС.
7: Если разобраться, то 40% населения — это, по-моему, более 30 миллионов там, квадратных километров. Это экономика более почти четверть, наверное, да, на мировой экономике. Поэтому здесь надо исходить, что мы уже не просто какой-то юг. Да? Это речь идет о большинстве. Тем более, посмотрите, сколько участников, которые наблюдатели, партнеры. Это колоссальные цифры. И это говорит о том, что мир стремится не просто к многополярности, а к определенному взаимоуважению, равноправию позиций, к тому, что каждый народ, каждая страна имеет право на свои суверенные позиции. И никто не имеет права добиваться каких-то превосходств за счет снижения параметров других стран. И это как раз является связующим и притягивающим к организации новых участников.
1: Президент Беларуси направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту страны То Ламу по случаю Дня независимости. В послании Александр Лукашенко отметил исторический путь суверенного Вьетнама, который стал фундаментом единства народа и партии и позволил сформировать сильное и сплоченное государство. Особое внимание глава государства уделил развитию двусторонних отношений Минска и Ханоя, ценности стратегического партнерства наших стран, а также высказал намерение белорусской стороны наращивать взаимодействие с Вьетнамом за счет новых проектов и инициатив. Президент отметил, что надеется в скором времени обсудить с Туламом приоритетные вопросы белорусско-вьетнамской повестки дня, которые очертят главное направление взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу. Основой для совместной практической работы должна быть дорожная карта по развитию сотрудничества между Белоруссией и Вьетнамом. Беларусь планирует участвовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента. Дмитрий Крутой в эти дни работает во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Это ведущая площадка для расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развития экономики Дальнего Востока. Сегодня эта территория определена Россией одним из главных приоритетов. Здесь создаются большие инфраструктурные проекты, формируются новые отрасли. Предпринимается все, чтобы остановить отток населения и укрепить потенциал региона во многих сферах. Беларусь в силах в этом помочь поставками продовольствия, а также техники БелАЗ, МАЗ и МТЗ, открытием мультибрендовых центров. Беларусь готова предложить свои наработки по части производства беспилотников, настроена активно взаимодействовать и в IT-секторе.
8: Здесь обкатываются многие решения, которых нет в центральной России, в западной России. Вот. И вот умные города. Это вызвано очень тоже простым обстоятельством. Большая территория, 40% территории России занимает Дальний Восток, и очень низкая плотность населения. И для того, чтобы заниматься мониторингом пожарной обстановки, конечно, нужны беспилотники. Они здесь развиваются хорошо, развиваются успешно. Им интересен наш опыт. И в плане развития вот систем умного города, цифровых систем и систем беспилотных. У нас есть соответствующие тоже компании, компетенции. И вот с рядом губернаторов мы вот эти, может быть, пока локальные истории тоже будем, я думаю, успешно продвигать.
1: Главная тема 11-го Восточного экономического форума – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5000 участников из 70 стран.
0: Картина дня.
1: В Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко началась масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск, дислоцирующейся в Витебске. Соответствующее распоряжение главы государства руководитель Госсекретариата Совета Безопасности Александр Вольфович лично вручил министру внутренних дел Ивану Кубракову. Данное мероприятие организовано в рамках масштабной ревизии всех органов системы обеспечения национальной безопасности. Главная задача инспекции – детально протестировать всю сквозную цепочку управления от передачи приказов министрам до практических действий командира соединения. Особый упор проверяющие сделают на мобилизационную готовность подразделений и их способность оперативно доукомплектоваться до штатов военного времени. Также будет жестко оцениваться то, насколько качественно во внутренних войсках внедрен и адаптирован современный боевой опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции. Согласно сценарию, Витебской бригаде предстоит отработать задачи по охране общественного порядка в условиях резкой дестабилизации внутренней обстановки. Чтобы создать максимально суровые и реалистичные условия, к проверке привлекут так называемые «войска обозначения», которые будут имитировать условного противника. Командованию соединения придется реагировать на сложные вводные в режиме реального времени. Результаты этой масштабной инспекции будут лично доложены главе государства. Доступные качественные условия для эффективной работы правосудия. Новое здание районного суда открыли в Узде. Как заявил председатель Верховного суда Андрей Швед, место стало олицетворением законности и справедливости. Строительство продиктовано временем. Старому зданию больше полувека. Оно не отвечало современным стандартам организации процесса и условиям труда. Его признали аварийным. В новой постройке просторные залы, современные аудио-видеосистемы. Суд для города – это еще и правовой центр, где каждый житель может оперативно получить квалифицированную помощь.
9: Мы меняем оценку доказательств по экономическим делам, в ряде случаев по гражданским делам, с той точки зрения, чтобы максимально защищать наши субъекты хозяйства. И уже благодаря вот этим новым подходам только в текущем году больше 25 миллионов рублей, реальных рублей, осталось на счетах или в хозяйственном обороте только у наших сельхозпроизводителей. Если брать другие сегменты экономики, мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами других стран, в том числе Российской Федерации, 165 судов. В ближайшие, я думаю, лет 5-7, основная такая специальная работа обеспечить современные цифровые технологии во всех судах нашей республики. Завязать эту единую систему для того, чтобы наслеживать процесс.
1: За последние годы более 6 зданий судов приведено в порядок, в том числе построены новые. В ближайших планах реконструкция еще как минимум 17 таких объектов. Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности. Программу главного книжного праздника подготовили насыщенную. Тематические встречи с писателями, фестиваль книги и прессы, а главное – колорит Костюковичей. Место выбрали не случайно. Город подарил целую плеяду ярких имен. Аркадий Кулешов, Иван Чигринов, Василий Хомченко, Алексей Русецкий и Олесь Письменков. Край с богатым историческим и творческим наследием. Чем праздник этого года удивит гостей, рассказала начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Олеся Игнатова.
10: В этом году у нас есть изюминка. Под одной крышей будет объединены порядка 200 экспонатов. Это будут старопечатные издания, рукописи, факсимиле, общими усилиями музеев и библиотек страны были собраны эти экспонаты. Это будут представлены также кабинет писателя, который объединит какие-то редкие фотографии архивные наших писателей, классиков, уроженцев Костюковичей.
1: Важность проведения такого праздника книги и литературы отметил председатель Минского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Леонид Кривонос.
11: День белорусской письменности – это важное культурное событие в общественной жизни нашей страны. И не только нашей страны. Потому что мы говорим о том, что белорусская литература есть, была и будет. бумажная книга была, есть и останется как основной носитель художественной литературы.
1: Центральная тема праздника – белорусская женщина, ее образ в классике и современной литературе. Пройдет День письменности 5 и 6 сентября. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
12: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Радио
0: твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Ты слушаешь
0: Альфа-радио.
3: Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия.
1: Прошлая неделя прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустином и с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнуты правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому, ну, в целом, я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным, поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться, и поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
0: Продолжение темы. Важной темой доклада премьер-министра Александра Турчина президенту стала ситуация в экономике. Глава правительства отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления.
1: И рост ВВП за 7 месяцев, мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйства нет. Да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений. Потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйственные, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
0: Выставка китайских товаров и услуг впервые пройдет в Белэкспо с 9 по 11 сентября. В ее работе примут участие более 100 предприятий двух стран. В центре внимания промышленная кооперация, оборудование, технологии, деловые контакты и новые возможности для совместных проектов. В день открытия состоится белорусско-китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества промышленность во главе «Соединяя Евразию». Презентации компании и встречи с китайскими региональными делегациями пройдут 10 сентября. Заключительный день будет посвящен посещению индустриального парка «Великий камень». Ко дню белорусской письменности из Минска в Костюковичи отправилась экспедиция «Дорога к святыням». Общая протяженность маршрута составит 1270 километров. Ее участники проведут духовно-просветительские встречи, посетят мемориальные комплексы и места боевой славы, совершат визиты в социальные учреждения. Запланированы также научные конференции, уроки белорусской письменности со школьниками, выставки, творческие вечера. Добрыми традициями «Дороги к святыням» стали совершение божественных литургий и посадка деревьев в местах посещения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 59 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 13, в Минске и Бресте 12 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте 22-24 выше 0, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске 18-20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Радио твоего дня.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. И, конечно же, на старте этого рабочего дня ток-шоу «Будни» 2 часа звучит в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Президент интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, президент недавно концептуально поддержал предложение о его укрупнении, развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовать на практике.
8: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородический, Любенничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, то графики, которые мы запланировали, все объекты модернизированы, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, что к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана. Ну и ряд других вопросов.
7: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения арендным жильем. Подтверждена направленность на дальнейшее наращивание объемов строительства, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. Обсуждены вопросы ведения учета желающих получить такое жилье. Особое внимание уделено обеспечению арендным жильем молодых и востребованных специалистов, молодых семей. При этом поставлена задача ускорить решение вопроса вовлечения в оборот пустующего арендного жилья. Минск и Ханой всегда находят общий язык и оказывают друг другу взаимную поддержку на ключевых международных площадках. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам. Он отметил, что особую роль в укреплении сотрудничества играют личные отношения, высокая степень доверия и полное взаимопонимание лидеров двух стран. В прошлом году Беларусь и Вьетнам стали стратегическими партнерами. Белавия и Редвингс расширяют сотрудничество по кодшеринговому соглашению. Пассажирам стали доступны новые варианты путешествий между Беларусью и регионами России, а также удобные маршруты с пересадкой по единому билету. Теперь пассажиры Белавия смогут приобретать билеты на прямые рейсы из Минска в Самару, Челябинск и Пермь. Открываются и новые возможности для путешествий из Минска в российские регионы с пересадкой в Екатеринбурге. По единому билету пассажиры могут отправиться в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3.06, 3.55 за 100 российских рублей и 4.59 за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 14, в Бресте и Могилеве плюс 12, в Минске и Гомеле 13 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Гомеле плюс 20-22, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Европе грозит дефицит продуктов и новый скачок цен из-за летней жары. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Венгрия потребует от Европейского Союза компенсацию за штраф 1 миллион евро в день. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Беларуси проверяют боеготовность 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД по поручению президента. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. Сегодня пишет о том, почему видеороликам в интернете больше нельзя верить. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же в Минобразование назвали самые популярные специальности в колледжах Беларуси. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, четверг, на дворе 3 сентября. Итак, Овен, благоприятный день для общения. Сегодня вы способны ко многим найти подход, договориться даже с теми, кто обычно и слушать никого не хочет. Телец, день неожиданных удач. Вам во многом везет, а этим стоит воспользоваться. Например, можно достичь давно поставленной цели или реализовать план, который прежде казался слишком смелым. Близнецы, если на этот день у вас запланированы какие-то важные дела, не поручайте их никому другому. Все равно лучше вас никто не справится. Рак. Старайтесь философски относиться к маленьким и мелким потерям. В начале дня они вполне себе вероятны. Лев. Благоприятный день для любых встреч. Хорошо проходят важные переговоры. Вам удастся убедить в своей правоте даже тех, кто обычно сомневается абсолютно во всем и никому не верит. Дева. Не стоит торопиться в первой половине дня. Могут возникнуть трудности в делах. Не все вопросы удастся решить так быстро, как хотелось бы. Весы. Начало дня может преподнести неприятные сюрпризы. Не исключено, что вам придется изменить планы. Скорпион. Интересный день, который преподнесет немало сюрпризов. Вероятно, необычные встречи. Некоторые скорпионы смогут познакомиться с людьми, о которых прежде много слышали. Стрелец. В начале дня трудно будет избежать споров, вы не всегда согласны с окружающими, а они порой не готовы выслушать вас, серьезно отнестись к вашим аргументам. Козерог. Разговор отнимает больше времени, чем вам хотелось бы. Многим представителям знака приходится обсуждать то, что не слишком их интересует. Водолей. Вы серьезно подходите ко всему, за что беретесь. Это часто помогает добиться успеха там, где другим ситуация кажется почти безвыходной. Рыбы. Вы бодры, энергичны и способны сегодня на многое. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день, четверг, 3 сентября, обещает приятная неожиданность и удачное совпадение события, способное вдохновить тех, кто пал духом. Можно вернуться к тому, что долго не получалось. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Главе государства детально доложено о проведении полевых работ, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе. Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, который в эти дни принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Первой темой для сотрудничества глава администрации президента назвал добычу полезных ископаемых. Это 30-40% экономики российского региона. В первую очередь мультимодального железнодорожного терминала в Великом Камне готовят ко вводу в эксплуатацию. Индустриальный парк посетил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Обсуждались вопросы совершенствования законодательства о парке, строительства инфраструктуры и деятельности резидентов. Арина Соболенко одержала вторую победу на открытом чемпионате США по теннису. В матче второго раунда лидер мирового рейтинга переиграла российскую теннисистку Полину Яценко. В 1/64 финала белоруска победила колумбийку Камилу Осорио, а в третьем раунде будет соперничать с узбекской теннисисткой Камилой Рахимовой. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Гомеле и Витебске плюс 14, в Минске, Бресте и Могилеве 13 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Гомеле плюс 20-22, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». БелАЗ впервые открыл специализированные классы в школах Жодино. Проект стартовал сразу на двух площадках. В средней школе номер 6 начал работу класс БелАЗ «Химия», в средней школе номер 8 класс БелАЗ «Физика». Эти кабинеты стали первыми в городе и положили начало масштабной стратегии предприятия по развитию современной образовательной среды. Следующая важная история – новый учебный год. Гродненское областное кадетское училище встречает в новом статусе. В августе ему присвоено имя дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского. Ну а ко Дню знаний учебное заведение получило новое общежитие для кадетов. И еще важная история. Многофункциональную спортивную площадку открыли 1 сентября в Березе. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках нашей страны. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Новоселье с перспективой. Под Могилевом сдали дом для молодых специалистов. Познакомились со счастливыми новоселами. Газета «Республика». Сад, который окупается. Практическое руководство для дачника и фермера от агронома. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь сегодня». Евразии нужна новая архитектура безопасности. Президент Беларуси на саммите ШОС выдвинул важные инициативы. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Главе государства детально доложено о проведении полевых работ, ситуации на предприятиях, перерабатывающей промышленности, кадровой работе. Отдельно президент поинтересовался состоянием промышленности, в том числе переработкой мясо-молочной продукции. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства. Один из примеров – Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату Дзержинский.
5: Приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода. В рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабе страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство, потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому это работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 30-го года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
4: Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Первой темой для сотрудничества глава администрации президента назвал добычу полезных ископаемых. Это 30-40% экономики российского региона. Белорусская сторона может предложить технику БелАЗ и МАЗ. В числе перспективных направлений для сотрудничества инфраструктурные проекты, лесное хозяйство, деревообработка, пожарная техника. Среди других актуальных тем для Дальнего Востока – IT и беспилотники. В первую очередь мультимодального железнодорожного терминала в Великом Камне готовят ко вводу в эксплуатацию. Индустриальный парк посетил первый заместитель премьер-министра. Николай Снопков оценил работу центра комплексного обслуживания, одна станция и его цифровой платформы. Обсуждались вопросы совершенствования законодательства о парке, строительства, инфраструктуры и деятельности резидентов. Особое внимание реализации крупнейших инвестпроектов. Николай Снопков посетил ряд предприятий парка в сфере машиностроения, медицины, новых материалов. Арина Соболенко одержала вторую победу на открытом чемпионате США по теннису, заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема». В матче второго раунда лидер мирового рейтинга переиграла российскую теннисистку Полину Яценко. В 1/64 финала Соболенко победила колумбийку Камилу Осорио, а в третьем раунде будет соперничать с узбекской теннисисткой Камилой Рахимовой. Основной этап US Open завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 59 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Гомеле и Витебске плюс 14, в Минске, Бресте и Могилеве 13 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Гомеле плюс 20-22, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Гидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. Александр Лукашенко заслушал доклады главы правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия, председателей Витебского, Могилевского и Гомельского облсполкомов. Какие темы обсуждали и какие задачи были поставлены. Старт общественно-политической акции «Беларусь-1» объявлен в Минске. В Латвии начались масштабные учения НАТО. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается в целом, мне кажется, региональной безопасности. Это, конечно же, акценты выступления Александра Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке. Пристальное внимание к этому событию было, я уверен, не только в нашем регионе, но и, конечно же, скажем так, в целом в мире сейчас очень, скажем так, присматриваются к тому, что происходит в ШОС. Конечно же, давайте говорить прямо, такие четкие, откровенные тезисы нашего президента всегда вызывают вопросы, скажем так, у аудитории, которая смотрит, скажем так, то, о чем говорит Александр Лукашенко. Вот почему президент так четко, прямо озвучил вот такие достаточно болезненные вопросы и вопросы, которые необходимо решать здесь и сейчас, вот в нынешних условиях развития человечества?
2: Вадим, я, конечно, догадывался, что вы этот вопрос зададите, вот, потому что понятно, что мы комментируем наиболее злободневные темы глобальной и внутренней повестки, а саммит ШОС – это, конечно, важнейшее мероприятие с точки зрения международной ситуации, с точки зрения внешней политики Республики Беларусь. Ну и, конечно же, я комментировал высказывание главы государства на пространстве своих собственных авторских ресурсов. И могу отметить, что вы абсолютно правы. Выступление президента выглядело резонансным. Вот, достаточное количество реакций и публичных, и, скажем так, в неформальном порядке мы получали по результатам выступления Александра Григорьевича Лукашенко. Нужно сказать, что это традиционная для президента манера, вот, на протяжении многих лет, не прибегая к каким-то вот, дипломатическим таким приемам, да, эзоповой. Зопов язык, вот, в народе называют птичий язык, с недомолвками, недосказанностями, когда нужно слушателю что-либо прочитать между строк выступления политика, догадаться. Вот Александр Лукашенко искренне, откровенно, остро и на злобу дня высказывается по проблемам, в том числе интеграционных союзов, в которых мы состоим. Давайте говорить прямо. Шанхайская организация сотрудничества рассматривалась миллионами людей на планете как первый решительный шаг к построению многополярного справедливого миропорядка.
1: Которого все ждут.
2: Которого все ждут. Значит, Шанхайская организация сотрудничества по своему экономическому, демографическому, военному потенциалу, хотя бы даже исходя из того, что там есть Индия, Россия и Китай, три сверхдержавы современного мира, значит, могла, может и должна быть одним из мировых центров принятия решений. Как сказал президент, по сути дела, без учета точки зрения Шанхайской организации сотрудничества, никакие глобальные процессы должны быть невозможны. Mm-hmm. Однако зададимся вопросом, является ли на сегодня ШОС таким центром принятия решений? К сожалению, нет. Объединение выглядит довольно рыхлым. Его реакция на возникающие кризисные ситуации, в том числе ситуации и угрозы, направленные против членов ШОС, пока достаточно аморфная. И приведенный пример с Ираном, агрессии против Исламской Республики Иран, которая была совершена Соединенными Штатами Америки и Израилем, не единственный. Да, есть еще и санкции, которым членов ШОС пытается подвергать коллективный Запад, и которые, к слову, порой соблюдаются самими членами ШОС. То есть в отношении одной из стран Шанхайской организации сотрудничества вводятся санкции, в том числе и в отношении нашей страны. А банковские системы некоторых партнерских государств эти санкции соблюдают. Мы понимаем всю ситуацию, мы понимаем степень уязвимости банковских систем, того факта, что коллективный Запад по-прежнему, значит, особенно в финансово-банковской сфере, является и значимым актором, и контролером, но вместе с тем эта ситуация требует как минимум обсуждения. Давайте не прятать голову в песок. Что сделал Лукашенко? Он эти вопросы поднял. И, пожалуй, это не только моя точка зрения, это точка зрения многих. Значит, белорусский президент сказал то, о чем все думали. Но, скажем так, исходя из неких дипломатических барьеров и установок, просто опасались поднимать эти вопросы. Я уверен, что такая же позиция где-то, скажем так, в сознании и лидеров России, и Индии, и Китая, и их политико-формирующих экспертных кругов, это все прекрасно понимают. То есть иногда просто-напросто стоит посмотреть на себя в зеркало объективно и принять какие-то решения там, с точки зрения, допустим, там, состояния здоровья человека или необходимости увеличить спортивные нагрузки, вот, или какие-то другие коррективы внести. И вот, по сути, президент сказал правду. Да, есть еще, конечно, мнение критического характера в отношении выступления президента. Вот как, мол, Лукашенко, будучи главой государства среднего по своему экономическому потенциалу, военному, демографическому, мы, среднее европейское государство, конечно, не можем сравниваться с теми гигантами, которые входят в ШОС, и даже с некоторыми региональными державами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. Плюс мы недавно вступили в ряды этой организации, вот мы уже что-то критикуем. Ну, во-первых, я повторюсь, Александр Лукашенко всегда действовал именно так. Это его политический стиль. Во-вторых, на мой взгляд, тот колоссальный управленческий опыт, политический вес нашего президента на международной арене позволяет ему выступать по темам глобального порядка, и это мнение действительно слушают и оценивают адекватно мировые лидеры, которые управляют государствами, обладающими потенциалом несравнимо большим, нежели наша страна. Это проверено, это нам хорошо известно, и именно поэтому Александр Лукашенко себя так ведет. Был бы он юнцом в политике, хотя, повторюсь, и в молодые годы он вел себя именно так, наступательно, остро, вот, но это, возможно, была бы одна реакция. Какое-то удивление. Но здесь, когда он хорошо известен, у него прекрасные отношения и с Эрдоганом, и с Владимиром Путиным, и с премьер-министром Индии Моди, и с председателем Китайской Народной Республики товарищем Си Цзиньпинем, и с другими лидерами государств ШОС и приглашенными. Лидерами государств, которые в настоящее время присматриваются к Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, он эти вопросы поднял, и это вызвало бурное обсуждение и в кулуарах, и в средствах массовой информации. И вряд ли кто-то, положа руку на сердце, может сказать, что белорусский президент сказал неправду. Сказал абсолютную правду, безупречная логика оценок. И я от себя только добавлю, что если мы вот продолжим, извините за выражение, вот так по-народному телепаться в Шанхайской организации сотрудничества, то те надежды, которые возлагаются на эту международную структуру, могут не оправдаться. И если на сегодняшний день еще есть высокие шансы действительно стать центром принятия мировых решений, то по прошествии времени эти шансы могут просто улетучиться.
3: Ну, кстати, вот здесь, в этой студии прозвучало такое выражение, что Александр Лукашенко нарезал задачи для ШОС.
2: Ну, я бы так не сказал, но Александр Лукашенко просто обозначил определенную последовательность шагов, повторюсь, в безупречной логике, которую нужно выполнить просто для того, чтобы то, о чем говорят на сегодняшний день лидеры ШОС, то, что декларируют документы ШОС, все мы говорим о необходимости построения справедливого многополярного миропорядка. Ну, просто так, дом не построить.
3: И никто не хочет отдавать его,
2: да,
3: скажем так,
2: ну, естественно. И более того, мы строим этот дом в неблагоприятных условиях. Нам и участок под него давать не хотят. Хотя вроде бы как мы имеем на это право. Поэтому, необходимо выполнять определенные определенные действия, которые приведут к тому, что когда-то будет возведен фундамент, и на этом фундаменте возникнет красивое здание нового мирохозяйственного уклада, а не то, что мы видим сегодня. То, что, скажем так, страны мирового большинства, откровенно говоря, не устраивает.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Вот действительно, здесь, в этой студии, конечно же, мы говорим о том, что происходит в мире, говорим о том, что происходит в нашей стране. И вы знаете, вот тут достаточно глобальные такие вот задачи мироустройства. И тут же, опять же, президент, возвращаясь в Беларусь, заслушивает доклады. Вот 2 сентября Александр Лукашенко заслушал доклады премьер-министра нашей страны, министра сельского хозяйства и продовольствия, председателя Могилевского облисполкома, председателя Витебского облисполкома и председателя Гомельского облисполкома. В целом, вот хотя, прежде чем задам вопрос, вот работоспособность президента, ну и вы знаете, такие достаточно полярные вещи, когда глобальные вопросы, и тут сразу же вопросы, которые касаются нашей страны.
2: А вы знаете, я неоднократно говорил, что глава государства находится на пике своей интеллектуальной и, скажем так, управленческой формы. Вот, потому что он достиг определенного уровня управленческого мастерства. В данном случае он понимает, как эти вопросы разводить, как одновременно можно... Это вот оперативное искусство, понимаете? Mm-hmm. Оперативное искусство в военном смысле — это возможность управления разными родами войск в рамках единого замысла. Да. Так и здесь президент умело сочетает международные и внутренние вопросы и все это держит в фокусе своего внимания. Повторюсь, это наш козырь на сегодняшний день Беларуси. То, что у нас есть национальный лидер, обладающий колоссальным управленческим опытом, находящийся в хорошей физической форме, на самом деле, повторяю, ну, возраст президента известен, вот, и то, что он продолжает и спортом заниматься, и играть в хоккей, и свое излюбленное, скажем так, занятие, я понимаю, что он для здоровья делает, и для разгрузки, рубит дрова, ну, пусть кто-нибудь повторит, пусть кто-нибудь в два раза моложе возьмет и повторит. То, что делает президент, и мы посмотрим, скажем так, или возьмем две косы, посмотрим, кто, скажем так, в этом прокосе будет первым. Mm-hmm. Поэтому физическая форма хорошая, интеллектуальное состояние замечательное, и вот навыки управленческие отточены до, скажем так, максимальных значений. Вот это как Красная Армия в 1945 году, она была непобедима. Я считаю, что Лукашенко на сегодняшний день непобедим. Вот, это не лесть никакая. Я... и глава государства это знает, всегда даю объективные оценки сложившейся ситуации. И понятно, почему президент, вернувшись вот, от глобальных вопросов, mm-hmm. перешел к локальным.
1: Ну, кстати, Александр, я бы поправил немножечко тогда по темам. Вот экономика, сельское хозяйство, да. Положение дел в регионах. Вот такие якорные моменты, да, вот почему они важны?
2: Потому что ну, мы видим... Ну, здесь же все понятно. У нас завершается уборочная кампания. Нужно подводить итоги. Премьер-министр доложил министр сельского хозяйства. Ну и три области, я не хочу сказать, что они проблемные, вот, но они находятся в фокусе внимания президента. Могилевская, Гомельская, Витебская. Естественно, в этой связи предельно конкретный разговор с губернаторами, что сделано, что не сделано, что нужно сделать, угу. и какие причины привели к тому, что где-то по отдельным показателям задачи, поставленные главой государства, не выполнены. И как собираются руководители на местах эти задачи выполнять, какая поддержка центра им нужна. Вот квинтэссенция этих бесед. Повторюсь, управленческое мастерство позволяет на сегодняшний день умело сочетать разные вопросы и выстраивать, скажем так, логику принятия решений и на направлении внешней политики, и на направлении внутренней политики. И у нас сельское хозяйство по понятным причинам всегда находится в фокусе наиболее высокого государственного внимания. Я уже неоднократно говорил о том, что те, кто на эту тему там пытаются, на этой теме пытаются спекулировать, какие-то, скажем так, распространять домыслы, либо от скудоумия шутить, они должны знать, что мы более чем на 10 миллиардов долларов поставляем аграрной продукции на экспорт. Вот это результат того внимания, которое Лукашенко уделял сельскому хозяйству. Ну, кто скажет, что он не прав? В здравом уме и трезвой памяти. Конечно, он прав и абсолютно правильно все делает.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема касается, опять же, сотрудничества Беларуси и Российской Федерации. Федерации во Владивостоке на полях Восточного экономического форума глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал о главных темах для Беларуси на российском Дальнем Востоке. Вот почему, опять же, важно, скажем так, определять магистральное направление развития между нашими странами. Ну и, конечно же, почему важно в целом сотрудничество с Дальним Востоком.
2: Вот Дмитрий Николаевич Крутой, как никто другой, глубоко знает российскую проблематику и понимает структуру белорусских экономических интересов в Российской Федерации на Дальнем Востоке. Он объездил, по-моему, практически все в бытность послом регионы России.

0: этих подходов есть. И в бытность руководства посольством Республики Беларусь Дмитрия Николаевича Крутого у нас, скажем так, прогрессивно рос товарооборот с Россией. И сейчас мы имеем неплохие результаты на российском рынке, несмотря на то, что наши российские союзники, да, сталкиваются с определенными сложностями в экономике. Это и специальная военная операция, конечно, влияет, и попытки коллективного Запада и киевского режима нанести ущерб Российской Федерации экономически. Мы знаем, что Владимир Путин недавно, комментируя, скажем так, для прессы определенные злободневные вопросы, заявил о том, что примерно 1% ВВП вот, Россия понесла потери вследствие украинских ударов. Это, конечно, не критично,
1: но
0: вместе с тем, да, это не, из песни слов не выкинешь, и это необходимо учитывать. И вот в этих условиях мы с Россией находим возможности для того, чтобы Беларусь, скажем так, реализовывала взаимовыгодные с Россией проекты, и чтобы мы не утратили те темпы, которые набрали интеграционного строительства, в том числе в торгово-экономической сфере, в производственной кооперации, в научно-технологическом сотрудничестве.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше к международной повестке. В Латвии начались очередные учения с привлечением военных НАТО. Пройдут они со 2 сентября по 8 октября. В них примут участие около 12 тысяч латвийских военнослужащих и военнослужащих стран НАТО, в том числе из Канады, США, Эстонии и Литвы. Что происходит, Александр?
0: Ну, большая часть латышской армии стянута будет, значит, на эти учения, плюс подтягиваются военнослужащие Соединенных Штатов Америки, Канады. По сути, происходит изучение потенциального театра боевых действий. Это очередные учения, проходящие в непосредственной близости от границ Беларуси и России. Эти учения военные в Балто, скажем так, скандинавском регионе происходят с пугающей регулярностью. То есть понятно, что существует определенное военное планирование, и если отталкиваться от военных оценок вот моих коллег и по парламенту, и по имеющих соответствующие военные компетенции, и вообще, в принципе, от отечественных военных экспертов, то, по сути, идет подготовка к агрессивной войне. Вот таким образом. Следует рассматривать интенсивность учебно-боевых мероприятий, проводящихся Североатлантическим альянсом, не первый год. И вы знаете, да, что белорусско-российские учения «Запад» всегда вызывают там небывалую истерику и распространение какого-то феерического бреда. Сколько уже раз мы там на них напали, да? По-моему, с 2017 года все нападаем. Значит, на страны НАТО.
1: Регулярно.
0: Регулярно, да. А вместе с тем, тот факт, что каждые две недели вот у наших границ они громыхают военной техникой и осуществляют разведывательные полеты, сюда командируются те или иные подразделения с другого континента, которые здесь учатся воевать на нашем театре, но это как-то оставляется без внимания. На самом деле, картина выглядит, вы понимаете, да, что громче всех кричит «держи вора тот, кто сам вор». Вот в чем дело. Поэтому вот эта вся истерия, она призвана закамуфлировать собственные военные приготовления. Ситуация для нас достаточно серьезная. Я, опять-таки, не склонен поддаваться каким-то паническим настроениям, но очень надеюсь на то, что наши вооруженные силы вот, готовятся к разным сценариям в сотрудничестве с российскими союзниками, другими союзниками Беларуси. Сейчас проходит, кстати, внезапная проверка боеготовности уже внутренних войск МВД. Это важно. Прошла внезапная проверка боеготовности вооруженных сил. Рассчитываем на то, что белорусская армия и имеющиеся у нас силы и средства военного характера окажутся фактором сдерживания, и все же вот эти авантюрные планы, которые, вот я совершенно точно знаю, определенная часть западных политико-формирующих кругов вынашивает, они реализованы не будут. Ну, конечно, многое зависит еще от дипломатического трека. Вы видите, да, то есть понятно, что Беларусь, скажем так, да, по возможности, исходя из реальных возможностей официального Минска, влияет на международную обстановку, да, но есть факторы, на которые мы повлиять не можем. Все же не мы управляем вот этими рычагами, которые или вперед, или обратно оттолкнут планету от Третьей мировой. И мы видим, что наши российские союзники проявляют завидное здравомыслие. Вот очередное выступление Путина, ведь он совершенно конкретно сказал, что мы готовы к продолжению переговоров с Соединенными Штатами Америки. Не надо только нас обманывать. Но вместе с тем вот эти посланники Уитков, Кушнер, их всегда ждут в Москве. но с конкретными предложениями.

0: предложениями. Все же мы и на этот политико-дипломатический трек очень сильно рассчитываем и максимально поддерживаем компромиссное политико-дипломатическое решение, потому что, безусловно, скатывание в Третью мировую войну для Беларуси — это сценарий апокалиптичный, как бы мы ни готовились к разным ситуациям. Но формула, высказанная президентом, повторюсь, краткая, простая и безупречная с точки зрения логики. Надо готовиться к войне, чтобы ее никогда не было. Да, и испытывать то же оружие, которое у нас появляется, ради мира, а не ради войны. Вот это... Это понимание у нас есть.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Венгрия вновь заблокировала продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Вот то, что касается вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, мы здесь часто слышим эту информацию.
0: Помните, мы с вами, комментируя результаты выборов в Венгрии, признавая и не забывая о том, что Виктор Орбан был адекватным политикам, если рассматривать его действия через призму национальных венгерских интересов и белорусских интересов. Не скрою, мы, конечно, все равно под своим углом это все видим. Mm-hmm. Правительство Орбана поддерживало с нами конструктивные контакты, и, значит, министр иностранных дел Сиярта, и сам премьер-министр Орбан, и так далее. Но мы с вами очень осторожно комментировали итоги. По многим внешнеполитическим вопросам пришедшая к власти партия ТИСА, премьер-министр Мадьяр, по сути дела, копирует линию Виктора Орбана.
1: Продолжают линию, да.
0: И если бы он выступал бы иначе, вряд ли получил бы поддержку населения. Потому что Орбана как раз-таки обвиняли не столько в ошибках в области внешней политики, сколько в определенных, скажем так, неприятных моментах в политике внутренней. Особенно в части, касающейся коррупции в государственном аппарате. Поэтому позиция Венгрии в данном вопросе не изменилась. Украина была и остается для Венгрии государством проблемным. Все, что там происходит с венгерским национальным меньшинством, по-прежнему Будапештом рассматривается как политика недружественная, как политика ассимиляции, принуждения и лишения венгров национально-культурной автономии. Ну и кроме того, Венгрия понимает, какие расходы предстоит понести, если акцептировать участие Украины и Молдовы в Европейском Союзе. Нет никаких сомнений, что с точки зрения... вот признанных жизненных и экономических стандартов ни Украина, ни Молдова не соответствуют критериям членства в ЕС. Более того, на сегодняшний день это страны Европы, пожалуй, единственные, ну, помимо Косово, там еще ситуация такая тоже очень плачевная. В Албании есть также проблемные вопросы, но вот это те страны Европы, которые сталкиваются с тем, что есть... определенные, достаточно заметные группы населения, которые находятся ниже уровня критической бедности по стандартам Всемирного банка. А это, если мне не изменяет память, доходы ниже $3 США в сутки на человека. В Украине, значит, размер назначаемой минимальной пенсии при наличии необходимого стажа, он составляет в пересчете на доллары $87. Это не значит, что там все такую пенсию получают. Конечно, большинство получает больше. Но есть люди, которые получают $87, это ниже $3 США на человека. И есть... А минимальный размер заработной платы там, по-моему, чуть больше $6 на одного человека, то есть в сутки. Выходит, сутки, да. Это немногим больше уровня критической бедности. Поэтому, не говоря уже о том, что Украина находится в горячей фазе войны с Российской Федерацией, значит, не контролирует свою территорию, имеется в виду территория с точки зрения Европейского Союза. Да, то есть тут в отношении территории Украины вопрос спорный. Этот вопрос должен решаться на международной арене. Вот, потому что у России свое видение территории Украины, и у некоторых союзников России это тоже так. Ну и Молдова, опять-таки, коррупция, все то же самое. Коррупция, бедность, значит, и замороженный Приднестровский конфликт. Естественно, Венгрия в данном случае рассматривает ситуацию через призму своих национальных интересов. И как объяснить венграм, что им нужно принять фактически на содержание эти две страны? Совершенно непонятно. Плюс Европейский Союз продолжает, поскольку Мадьяр продолжает политику Орбана в отношении, скажем так, размещения на территории Венгрии так называемых беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Венгрия говорит, они не к нам бегут. Почему мы должны по квотам их принимать? Вот. А Евросоюз в этой связи заблокировал для Венгрии определенные финансовые инструменты. И здесь позиция Будапешта еще может рассматриваться в контексте такой более широкой игры с Брюсселем.
1: Mm-hmm. Ну что ж, спасибо огромное. Вот готовился к эфиру, обратил внимание, что в своем телеграм-канале вы обратили взор на ситуацию, которая произошла на Times Square. В США там убили вице-президента банков в Америке. И вы знаете, как бы, чем показателен этот случай? Вот почему, скажем так...
0: Но я обратил это внимание на это лишь по той причине, что вот регулярно в общении с различными аудиториями, трудовыми коллективами у себя в округе, в рамках общереспубликанских акций, в разных городах, я подчеркиваю тот факт, что безопасность в современном мире стоит очень дорого. Ну, в основном, конечно, люди с пониманием относятся к этому тезису, но, понимаете, бытие формирует сознание. Когда наши люди на протяжении последних десятилетий находятся в относительной безопасности, и речь не идет только о том, что мы живем мирно, да, то есть мы ни с кем не воюем, и внутри общества у нас нет каких-то острых конфликтов, но дело ведь в том еще, что достигнут в Беларуси минимальный уровень преступности за все годы независимости. То есть криминогенная обстановка, она не просто находится под оперативным контролем правоохранительных органов, она, скажем так, благоприятная очень. Фактически криминал сместился в интернет. Даже посмотрите, какой-то вот значит, реликт из прошлого попытался недавно ограбить ювелирный магазин, был задержан в течение суток правоохранительными органами. А здесь вот ситуация гротескная совершенно. США, Таймс-сквер, центр Нью-Йорка. Значит, в 16:30 это все произошло. Выскочила женщина с двумя ножами. Ну, там у меня нет информации относительно состояния ее здоровья, но я подозреваю, что в состоянии наркотического опьянения, потому что это очень распространенная проблема для США. Вот, выскочила с двумя ножами, сначала напала на мужчину, пожилого нанесла ему тяжелое ранение, потом убила вице-президента Bank of America. 32-летнюю женщину, которая...
1: 49-летняя.
0: Она 40... Упала, да. Та 49-летняя, нападавшая. А это 32 года, 2 года назад вышла замуж, то есть... И вот она ее убила, дальше прибывает наряд полиции, да? Она отказывается подчиняться законным требованиям полиции, и они ее, значит, убивают на месте. Ну, тоже,
1: классическая,
0: да?
1: Классическая американская история.
0: Полиция вооружена огнестрельным оружием, она ножами. Но они принимают решение ее убить. Убили, имеют на это право с точки зрения американских практик применения огнестрельного оружия полицейскими. И вот вам результат. 16:30 среди бела дня, центр Нью-Йорка, значит, один тяжело раненый, двое убитых, по ножовщине стрельба. А если копнуть глубже, я иногда вот изучаю ситуацию в США, связанную с безопасностью, и порой общаюсь, в том числе с нашими эмигрантами, которые не политическими, ну, объективно, мир глобален, многие уехали в Соединенные Штаты Америки, но приезжают в Беларусь там время от времени. Более 400 тысяч детей похищено в прошлом году в Соединенных Штатах. Недавно американская полиция проводила спецоперацию по противодействию киднеппингу. Несколько сотен детей похищенных вернули домой. Похищают детей для чего? Сексуальная эксплуатация, на органы, трудовое рабство и так далее. Представляете, что происходит? Целые районы, захваченные наркоманами. Очень сильная социальная сегрегация. То есть благополучные районы, есть неблагополучные. В неблагополучные жителям благополучных лучше не соваться. То есть это реальность, в которой они живут, и это, повторюсь, витрина капиталистического мира. Более 20% людей не имеют медицинской страховки, фактически отлучены от услуг здравоохранения. Ну, как бы так. И надо, ну, делать сравнение. И, на мой взгляд, ну вот откровенно, сравнение в нашу пользу, и, может быть, лучше зарабатывать $1000 в Беларуси, ну, если в пересчете на доллары, жить в спокойной, безопасной атмосфере, где действительно вот квинтэссенция нашей национальной идеи, президент когда-то сказал, чтобы молодая мама в вечернее время могла выйти на улицу с коляской, с ребенком и чувствовала себя в безопасности. Мы этой цели уже достигли. Пожалуй, вот лучше жить в нашей стране, чем гнаться некоторым за длинным рублем в Соединенных Штатах Америки, но сталкиваться с большим количеством проблем, о которых ты даже на сегодняшний день не подозреваешь.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Остается у нас несколько минут, но еще одна тема. В преддверии Дня народного единства встречаемся с вами здесь, в этой студии. Вчера был дан старт общественно-политической акции «Беларусь одиная». Конечно же, пульс страны совсем недавно также, скажем так...
0: Прогремел,
1: да. Вот скромность — это ваша черта, Александр.
0: Да, конечно. Громыхаем.
1: По нашей стране. Но, тем не менее, хотел бы задать вопросы. Конечно же, вот то, то, что касается той работы, которую ведет белорусское государство, можно ли говорить, что это тоже наш такой, скажем так, эксклюзивный момент, когда вот, опять же, такие акции, как «Беларусь единая», как «Пульс страны», да, там, «Марафон единства», когда мы выезжаем в регионы, разговариваем с людьми напрямую, почему это важно сейчас?
0: Скромность не порог, как известно, да, добродетель. Вот. Почему важно? Опять-таки я оттолкнусь вот от личности главы государства. Именно он вот задал, скажем так, эту традицию, наверное, потому что он понимает эту технологию в свое время в советский период и работал в молодые годы лектором общества знания. То есть нет ничего более ценного, чем непосредственное общение глаза в глаза. Безусловно, крайне важны современные формы передачи информации и, значит, доведения основ государственной политики обществу через интернет, через какие-то видеосюжеты, социальные сети, короткие ролики, вирусная реклама. Все это очень важно, все эти политтехнологии необходимо современные адаптировать, и мы их, в общем-то, используем. Может быть, еще на этом пути нам предстоит проделать большую работу. Но у нас есть огромное конкурентное преимущество. Мы действительно в Беларуси выковали определенную такую группу людей, лидеров общественного мнения. Многие из них, кстати, работают в вашем издании, которые способны общаться с любыми аудиториями на самые сложные темы. И нет ничего более ценного, чем общение глаза в глаза, и особенно в ситуации, если люди тебе поверили. Поверьте, с точки зрения теории 10 рукопожатий, он и в семье об этом расскажет, и друзьям в бане об этом расскажет, и сам, наверное, станет пропагандистом наших каких-то идей и смыслов. Глава государства нам эту технологию подсказал, и мы ей достаточно уверенно пользуемся в формате различных общереспубликанских акций, локальных мероприятий и тех же дней информирования. Главное, конечно, здесь не то, чтобы не перебарщивать, но грамотно расставлять на этом направлении кадры. Ну, не надо всем подряд браться за информационно-политическую работу. Потому что, ну, нередко человек компетентный управленец своей отрасли или хозяйственник, но с точки зрения информационно-политической работы у него достаточных навыков нет. Вот, в этой связи надо дальше расширять наше профессиональное сообщество, искать те самые новые лица. Мы с удовольствием будем их видеть в наших рядах. В этой связи могу отметить, что парламентский корпус, депутаты Палаты представителей под руководством Игоря Петровича Сергиенко активно в этом направлении работают и проводят эти встречи на регулярной основе.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Ра. Радио 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо, Александр, за емкий разговор.
0: Спасибо большое.
1: Всем отличного рабочего дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.

0: Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. По итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России, глава государства дал правительству актуальные поручения. Важной темой стала ситуация в экономике. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности.
1: Есть целый ряд отраслей промышленности, которые достаточно успешно работают в непростых условиях. Ну, безусловно, и, наверное, прежде всего, это машиностроительная отрасль, которая сегодня испытывает проблемы. Проблемы в силу, наверное, и объективных, и субъективных причин. Ситуация непростая. На некоторых предприятиях она достаточно сложная, но мы фактически вот в ежедневном режиме помогаем нашим предприятиям, где-то подставляя плечо, но условия нашей поддержки – это, знаете, взаимное с точки зрения того, что предприятие должно нам доказать, что все меры, которые можно предпринять им самим, в том числе и существенная оптимизация затрат и снижение себестоимости допускаемой продукции, не предпринят. Поэтому только в том случае мы где-то идем навстречу, помогая в тех или иных вопросах. Ситуация непростая, но, тем не менее, по итогам 7 месяцев промышленность вышла, пусть небольшой, но плюс. И мы видим, что эта тенденция будет дальше продолжаться, но тут у нас никакой абсолютно самоспокойности нет, потому что, еще раз говорю, мы видим по целому ряду предприятий, но есть проблемы, которые нам необходимо решать.
0: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Беларуси Георгием Саганелидзе. Стороны обсудили ситуацию во взаимных торгово-экономических отношениях, ход реализации договоренностей, достигнутых на 7-м заседании межправкомиссии. Отдельное внимание уделено увеличению взаимных поставок товаров, сотрудничеству в области здравоохранения и фармацевтики. Достигнута договоренность о проработке вопроса проведения белорусско-грузинского бизнес-форума для выхода на новые проекты в реальном секторе экономики. Международный форум экономического сотрудничества соберет 11 сентября в Минске около 250 участников. Мероприятие станет ключевым деловым событием празднования 959-летия города. В программе три основных раздела – инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Минска, новые направления международной кооперации, практические инструменты для расширения географии, внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы, риски и перспективы, преимущества. На площадке Минского городского технопарка участники форума обсудят вопросы цифровизации бизнес-процессов и изучат актуальные разработки резидентов. Для минчанок, ставших мамами до 25 лет, предусмотрена дополнительная выплата от города. Важное условие – женщина должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске на дату рождения ребенка. Малыш рожден после 1 января этого года. Размер единовременной денежной выплаты составляет 2 бюджета прожиточного минимума на дату рождения ребенка. Для получения денежных средств необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту регистрации. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 59 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте и Гродно плюс 17, в Гомеле плюс 18, в Минске, Витебске и Могилеве 16 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Гомеле плюс 20-22, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе, озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Президент особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу.
1: Как говорят, осенью работ 8, поэтому, конечно, сентябрь месяц для аграриев, он такой один из самых напряженных. Поэтому мы не только должны завершить вот до конца уборку начатую, посеять зерновые культуры, но и убрать еще овощи, ряд технических культур, которые сегодня активно убираем на полях. Мы также приступили к копке сахарной свеклы. Эта работа ведется. Также мы уже практически около 7% выкопали картофеля. У нас площади 22 тысячи гектаров. Это уровень прошлого года. Урожайность сегодня картофеля, по крайней мере, на сегодняшний день идет с увеличением. Прошлого года 370 центнеров за гектар мы пока имеем картофеля. Приступили к копке овощей, к уборке овощей. В ближайшее время глава государства обратил внимание особо на закладку в стабфонды. Так мы называем сегодня стабфонды. Еще привычно нам, но это уже госзаказ. Поэтому госзаказ мы должны выполнить до 15 ноября. Поэтому абсолютно нет никаких оснований не выполнить данное поручение и не обеспечить страну так называемым большевым набором, о котором мы привыкли говорить. По крайней мере, исходя из того анализа текущего года, мы видим, что на прилавках наших магазинов все эти овощи, они имеются у нас в наличии.
0: Александр Лукашенко также заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами.
2: Президент неоднократно говорил, что дисциплина дает эффективность в любом направлении работы, будь то сельское хозяйство, другие направления. Без дисциплины ничего не может быть технологической. Четко, президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, и с них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дает возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалист. Это дает серьезный результат.
0: В расширении поставок белорусских товаров заинтересован Хабаровский край. Об этом шла речь на встрече главы администрации президента Дмитрия Крутого с губернатором этого российского региона Дмитрием Демешиным на полях Восточного экономического форума. Стороны рассмотрели вопросы увеличения товарооборота, сотрудничества в различных сферах, поставок техники на горнодобывающие предприятия. Как отметил Дмитрий Крутой, товарооборот между Белоруссией и Хабаровским краем в этом году рекордный. В Беларуси разработан проект обновленного перечня пород собак, которые требуют от хозяев особой ответственности. Главный приоритет – безопасность окружающих и культура содержания домашних питомцев. В список включили животных, которые отличаются особо крупными размерами или психофизиологическими особенностями поведения. Владельцы собак из этого перечня обязаны пройти специальные курсы и получить соответствующее удостоверение в течение 3 месяца после приобретения питомца. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3.06 рубля, 3.55 за 100 российских рублей и 4.59 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Гродно плюс 19, в Минске и Витебске плюс 16, в Могилеве 15 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Гомеле плюс 20-22, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Радио
0: твоего дня.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства во вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Итоги вступительной кампании – обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Президента также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах. Как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает. Минск и Пекин укрепляют взаимодействие высших контрольных органов двух стран. С визитом в Китай находится председатель комитета госконтроля Василий Герасимов. На высоком уровне обсуждены вопросы сотрудничества профильных структур, практики искоренения коррупции, повышения стандартов госуправления. Внимание в том числе уделено и сопряжению опыта на многосторонних площадках, таких как инициатива «Один пояс, один путь» и «Шанхайская организация сотрудничества». Число электрозарядных станций в Беларуси к концу года может вырасти до 3000. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. Он отметил, что на 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Только за последний месяц электропарк вырос примерно на 5 тысяч. Ведется работа над тем, чтобы достичь 10% электрических автомобилей в общем объеме транспорта в Беларуси к 2030 году. Это означает, что к этому моменту нужно будет построить порядка 16 тысяч зарядных станций. В Беларуси проходит проверка боевой готовности внутренних войск. В центре внимания 7-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск. По плану ее необходимо привести в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Поставлена цель проанализировать, как внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. В роли противоборствующей стороны привлечены бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3.06 рубля, 3.55 за 100 российских рублей и 4.59 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Гомеле плюс 20, в Минске плюс 17, в Витебске плюс 18, в Могилеве 19 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Гомеле плюс 20-22, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: живой диалог, актуальные темы, мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио, в эфире женского радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оль, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну
2: жизнь
1: что?
2: Настоящая, осень наступила.
1: Осень наступила, не грусти.
2: Нет.
1: Осень наступила, падают листы, как в том стихотворении. Мне никто не нужен, кроме только ты.
2: Прекрасное стихотворение.
1: Ну что ж, действительно, сентябрь на дворе, и, конечно же, мы видим, что, скажем так, ну, говорю про столицу, город наполнился людьми еще больше, огромное количество автомобилей, огромное количество людей.
2: Да, нет, на самом деле это прекрасная пора, я вот очень люблю сентябрь, 1 сентября,
1: так.
2: Звонок, праздник, мамы волнующиеся, папы еще больше волнующиеся, дети, которые не понимают, что с ними происходит и за что им все это.
1: Плачущие иногда дети, да.
2: Не, но они красивые, они откормленные бабушкиными пленами, розовощекие. Щеки, у них все хорошо. Я уверена, что у всех хорошо прошло лето.
1: Так.
2: Они впечатлились, отдохнули. И, наконец-то, они возвращаются в любимую школу.
1: Да,
2: многие
1: так и...
2: идут первый раз,
1: да,
2: в первый класс.
1: Это, кстати, вот самая очень важная история. Говорим сегодня о 1 сентября. Да, ты говоришь, первый раз первый класс. Вот действительно, все-таки традиционно, как мы с тобой начинаем программу, вспоминаем, как это было у нас, но нам же можно об этом рассказывать, правда? И вот то, что касается 1 сентября, то, что касается вообще первого класса. Ну, первый класс помню смутно, скажу честно. Да.
2: А я помню.
1: Да. Расскажи, как было.
2: У меня есть моя любимая фотография. Я теперь все время 1 сентября на нее смотрю. Представляешь, сколько лет я на нее смотрю?
1: Ну, ты же сама говоришь, что недавно закончила школу.
2: У тебя же есть фотография тебя первоклассника?
1: Первоклассника, наверное, нет. Но я в деревенской школе ходил, я не думаю, что там был фотограф. Есть альбом первый из моего первого класса. Вот это точно есть. Фотографии, к сожалению, с первой линейки 1 сентября у меня нет.
2: Нет, а у меня есть вот эта вот классическая фотография, не с линейки. А когда ты только вышел из дома и собираешься идти в школу. Больше тебя по росту эти гладиолусы. Ну, это же мы же с этими цветами хотели. Астры, гладиолусы. Два огромных белых банта, которые вот, ну, не знаю, там вторая голова, вторая, третья голова. И вот я такая стою счастливая с гладиолусами.
1: Ничего не поменялось, кроме гладиолусов.
2: Спасибо, Вадим.
1: Слушай, ну, в принципе, действительно, вот эти впечатления, эти эмоции, опять же, ну, не говорю про первый свой праздник, когда я пошел в первый класс, не помню. Но в целом, ты знаешь, до сих пор вот живы эти впечатления и воспоминания, что для нас, для юных граждан, вот это был такой важный день, такое важное событие. Как мы готовились, вот говоришь, да?
2: Очень.
1: Гладили свои пиджаки, костюм, как складывали. До сих пор помню, скажу тебе честно, запах учебников, которые ты вот получал.
2: А у нас еще были красивые манжеты, то есть, ну, нужно было купить несколько пар этих манжет. У кого-то были кружевные, кто-то вывязывал их крючком. Это было очень красиво, потрясающе. Были белые передники и черные передники. Они могли бы быть шифоновые и гофрированные, или они были такие попроще, это тоже было важно. Школьную форму, я вот помню этот момент, когда мы ее покупали, потом когда ты ее одевал, и так хотелось, чтобы вот она была прям самая лучшая и твоя, да. Банты, косички, ну, это супер. Вот для меня это был праздник, вообще я ждала вот этого момента прихода в школу. И рюкзаки, портфели было тогда не просто купить.
1: О, да, это была целая история, кстати.
2: А я еще помню, когда случилось 1 сентября у моего ребенка, когда она шла в первый класс. Она шла в первый класс, в 73-ю школу города Минска. Для меня, как для мамы, это было очень-очень волнительно. Mm-hmm. И да, тогда уже тоже была, ну, не форма, а как бы деловой стиль одежды. И, конечно, я работала тогда в Белтелерадиокомпании, в информационном агентстве. И, конечно, в эту школу приехали наши корреспонденты для того, чтобы снять сюжет про 1 сентября и про детей, идущих в школу. И у меня есть первое интервью моей дочки. Это такие, ну, такая нехватка зубов ощущается.
1: Так.
2: И она такая счастливая, довольная, улыбающаяся. Ну, и корреспондент у нее спрашивает, говорит, ты такая красивая, нарядная. Ну, наверное, мама не только этот костюм тебе купила, наверное, у тебя еще что-то есть. И она говорит, да, конечно, есть. У меня еще есть юбка со штанами.
1: Прям стихотворение такое,
2: да, да.
1: Юбка со штанами.
2: Да, и мы с ней до сих пор это тоже вспоминаем. То есть, ну, как бы, не знаю, для нас такой теплый праздник.
1: Слушай, ну, вот самое главное, что, мне кажется, мы смогли сделать и сделать в нашем государстве, это сохранить вот этот трепет, это такое очень теплое отношение к этому празднику. Потому что, действительно, да, что-то поменялось, поменялись какие-то, наверное, скажем так, так, нюансы в отношении этого праздника, но в целом сама, скажем так, история, сама структура, самые главные моменты остались одинаковые.
2: Знаешь, что поменялось? Так. Вот это я тоже заметила, кстати, ну, не в обиду, конечно, тем мамам, которые ведут в первый класс своих детей, а вот я, когда шла в первый класс, когда я вела своего ребенка в первый класс, мы были просто очень сосредоточены на своих детях, на, ну, вот, как они будут выглядеть, в чем они пойдут, как это вот все для них будет, как это будет волнительно. Но сейчас еще же и показ мод среди мам.
1: А, ты про
2: и
1: это?
2: И еще парад, и если вы посмотрите любую социальную сеть, там же прям подбор нарядов для мамы первоклассника, подбор для, нарядов для мамы, которая ведет ребенка в школу.
1: Ничего себе, слушай, какая история, даже не думал про это.
2: Да.
1: Слушай, по большому счету не только дети готовятся, но и родители. Но в целом все равно будут сохранить.
2: Это повод купить новое платьице, новые туфельки для мамы.
1: Так каждую четверть.
2: Я вот думаю, когда я буду бабушкой, я тоже это сделаю, да? Вот я
1: куплю себе... Будешь каждую четверть новое платье покупать. Хорошая тема. Четверть начинается после каникул.
2: Да, 1 сентября у меня продолжится вот этот вот сумасшедший праздник.
1: Но в целом, действительно, мы видим, что дети рады, и, конечно же, рады и родители. Да, кстати, идут ребята в школу в первый класс, так вот уже есть цифры в 2026-2027 учебном году. В первый класс в Беларуси пойдут 87,5 тысяч детей. Слушай, ну какая...
2: Поздравляю!
1: Классная история. Да, вот я представляю, это огромное количество юных граждан нашей страны. Действительно, государство прилагает для этого огромные усилия. Ты знаешь, вот в преддверии 1 сентября, чтобы обратил внимание. Понятно, что мы работаем, скажем так, в средствах массовой информации, нам эта информация попадается на глаза, но огромное количество школ открывается, ремонтируются, да, где-то восстанавливаются.
2: Ну, школы все ремонтируются к 1 сентября. Понятно. Они приводятся в порядок абсолютно, да.
1: Вот хотел бы, наверное, про это тоже поговорить, что да, есть эмоции, есть впечатления, но все-таки школа – это такой процесс, который требует действительно внимания колоссального. Поговорим об этом. Кстати, это касается и безопасности, это касается и питания. Понятно, что образовательные программы, но вот хотел бы начать, наверное, с того, что в Беларуси, я, знаешь, ну, по крайней мере, не вижу таких стран много, где прям паспорта готовности в каждой школе, когда все контролируется.
2: Но
1: когда,
2: это же безопасно.
1: Все учитывается, да. То есть мы готовимся к этому заранее. Вот мы говорим про эмоции, говорим, что мамы выбирают наряды, дети выбирают тоже себе, что, скажем так, приобрести к 1 сентября, какой красивый там рюкзак, либо портфель. А вот государство, получается, делает уже колоссальную работу на протяжении всех летних каникул, чтобы мы могли привести детей в эти отремонтированные, если нужно, либо в новые школы. Вот просто пестрит лента СМИ белорусских. Там открыли, там открыли.
2: И как бы родители не рассказывали про там различные сборы, в любом случае это несравнимо с теми деньгами, которые закладывает государство в то, чтобы наши дети учились бесплатно. Еще раз обращаю внимание, мы это делаем для наших детей, да? И наши дети ходят в школу бесплатно, получают образование бесплатно. А как ты относишься, вот я про гладиолусы рассказывала, как ты так вообще относишься к истории с цветами?
1: Ну, я, честно, тебе хочу сказать, то, что касается цветов и знака уважения к учителю, я прямо очень за. Вот ты правильно говоришь, что, знаешь, наверное, все-таки была у нас классная история, когда мы не гнались за дорогими цветами, ну, потому что не все могут себе позволить. Так, подготовка к школе, если у тебя там трое-четверо детей, понятно, что у тебя там достаточно серьезная копеечка нужна, хотя государство тоже помогает, но тем не менее. Мне кажется, что вот была у нас эта искренность, срезаешь у мамы, я помню тоже вот эти ощущения. Да. Гладиолусы, астры, цветы, которые растут как бы у тебя на приусадебном участке или там около частного дома.
2: Но на балконе не растут,
1: ну,
2: да?
1: На балконе, согласен, но тем не менее. Мне кажется, что это очень хорошая, добрая традиция, и это вот мы, знаешь, говорим о том, что учитель должен быть в нашей стране всегда вот таким уважаемым, и мы должны его как бы оберегать. Где-то, ну, ты со мной согласишься, были и резонансные истории, да, когда мы видели, и президенту иногда приходилось смешиваться, когда где-то там ребенок некорректно говорил в адрес учителя. Вот мне кажется, вот эти цветы, ну, мы-то их с тобой помним постоянно, да, и это и есть
2: знак
1: первый,
2: уважения, да.
1: Да, знак уважения. Кому ты несешь цветы, как правило? Человек, которого ты любишь, человеку, которого ты уважаешь, ценишь. Поэтому мне кажется, вот если мы с первого класса, вот с первого класса школы начинаем это прививать детям, то это вот и есть такой маленький, но тем не менее вклад в то, чтобы вот ты несешь учителю цветы. Я честно скажу, я вот насчет материальных подарков учителю, ну, мне кажется, это немножечко не то.
2: Согласна.
1: А вот то, что касается цветов, это должно быть обязательно. Мои дети тоже ходили всегда. Мы с супругой всегда приобретали цветы. Ну да, где-то, наверное, была возможность вот там на даче у тещи срезать цветы, но всегда с супругой. Вот это в нас заложено. Знаешь, мы должны это передать своим детям. Идешь в школу, обязательно сделай приятное учителю. Это знак такого внимания.
2: Ты знаешь, я с тобой согласна, но мне очень понравилась еще одна история. Я тоже о ней задумалась. В Российской Федерации набирает это обороты, когда вместо цветов к 1 сентября, ну, как это сказать, помощь вместо цветов. То есть эти деньги, которые дети тратят на цветы, отдаются в фонд помощи больным детям.
1: Угу.
2: Это тоже ведь такая хорошая история. Я за то, чтобы у 1 сентября у каждого учителя был букет. Но, может быть, стоит сброситься классом и купить один букет, а все остальное, правда, потратить на помощь тем, кто в этом особенно нуждается.
1: Ну, слушай,
2: может, мы тоже привьем какие-то очень такие хорошие, добрые традиции в наших школах. Я была бы, вот, наверное, за это тоже.
1: Тоже может быть, потому что, опять, ты знаешь, такой здравый здравый смысл. Вот ты сразу как женщина, я с тобой тоже соглашусь, потому что, ну, здесь есть вот такой вариант, что, конечно же, когда много букетов, ну, куда эти букеты денет учитель?
2: Да, но это выбор каждого.
1: Да, это выбор каждого.
2: Это как мы озвучили как предложение.
1: Предложение, да, такое мнение, но я с тобой здесь тоже, наверное, соглашусь, потому что, ну, есть один хороший букет, который будет стоять напоминать, ну, 20 букетов тоже хорошо, наверное.
2: А остальные вот эти денежные средства можно было бы отправить на благотворительность.
1: Слушай, поддерживаю.
2: И детей приучать к благотворительности. Вот это тоже ведь правда. Когда ты не должен только ему рассказать и показать, что он должен надеть лучшие свои там вещи, взять дорогущий букет, там какой-нибудь брендовый портфель и так далее, и вот прийти показать всю свою роскошь, да, а наоборот, вот это вот сострадание, сочувствие, сопереживание, это надо воспитывать.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, вот этой темы, ты говоришь про благотворительность, немножечко так отвлечемся, но тем не менее. Ты знаешь, а уже есть, мне кажется, у нас в стране крен в эту историю, потому что на свадьбе очень часто говорят, не дарите цветы, там, принесите, значит...
2: Корм животным.
1: Да, корм животным, да, то есть мы уже, в принципе, это закладываем, поэтому люди где-то там поедут, тоже вот потратят. В принципе, согласен, понятно, что цветы это важно. Возвращаемся к тому, что говорим, не покупать дорогой букет, да, ну, бабушки, дедушки, дача, либо все-таки, ну, не знаю, как-то, ну, кстати, можем мы здесь предложить, а почему бы и, скажем, и нашим предприятиям не выращивать к 1 сентября, не обязательно дорогие какие-то цветы,
2: там,
1: да,
2: гладиолусы,
1: вот там розы,
2: астры.
1: Какие-то гладиолусы, астры, я не знаю, может, они, кстати, тоже у нас сложно выращивать, но у нас в деревне они росли, понимаешь, и никто за ними не ухаживал, но суть какая, может, тоже надо как-то сделать такое предложение, недорогие цветы, но самое главное, чтобы они были, чтобы люди не тратили деньги. Кстати, теперь уже поговорим о нововведениях и инновациях. Огромное количество, но, кстати, я хочу сказать, что в целом, тоже, чтобы мы никого не пугали здесь, да, в целом, то, что касается системы обучения, она осталась такой же, да, то есть вот самое классное, что делает наше государство, нет таких кардинальных, резких каких-то шараханий, да, но вот я посмотрел, почитал, какие изменения будут в школах, ты знаешь, очень актуально. Вот, допустим, изучение искусственного интеллекта. С нового учебного года будет действовать обновленная программа по информатике для учащихся 6-9 классов, которая предусматривает в том числе изучение технологий искусственного интеллекта. Школьники будут не только знакомиться с технологией, но и учиться составлять запросы к нейросетям и критически оценивать получаемую от них информацию. По-моему, крутая история.
2: Мне кажется, наши школьники сами могут преподавать информатику.
1: Согласен, но тем не менее. Есть, как бы, мне кажется, классная история, то, что касается искусственного интеллекта, мы должны учиться с ним работать, и это очень и очень
2: безопасно
1: здорово.
2: Работать.
1: Безопасно
2: и, в принципе, нам нужно учиться безопасно работать в интернете.
1: Это
2: я согласна.
1: Следующее нововведение. Нововведение для 10-классников. Вот, опять же, я видел, что обсуждали в соцсетях, зачем это. Изучение беспилотных летательных аппаратов БПЛА и тактическая медицина войдут в обновленную программу по предмету допризывная медицинская подготовка у белорусских 10-классников в новом учебном году. Для юношей в программу допризывной медицинской подготовки включен 10-часовой курс по изучению беспилотных летательных аппаратов и навыков управления ими. А для девушек расширен практический блок медицинской подготовки. В программу будут добавлены элементы тактической медицины. В целом больше внимания будет уделяться практическим занятиям. Слушай, ну это тоже история. Давай говорить прямо не нова. Мы с тобой учились в школах.
2: Ну, нова или не нова, это время, это жизнь, и это спасенные жизни вот, в случае возникновения какой-то
1: жизнь,
2: ситуации.
1: Конечно.
2: А сегодня мир таков, что нужно быть готовым ко всему. Поэтому я это поддерживаю.
1: Слушай, дальше. Вот честно, огромное количество инноваций, поэтому обязательно, мне кажется, надо и родителям, и, скажем так, и бабушкам, и дедушкам, и всем, кто идет в школу.
2: Слушай, ну вот и можно я тебя поправлю? Не пугай всех вот этим словом инновация.
1: Хорошо.
2: Это просто совершенствование.
1: Давай, совершенствование. Хорошо,
2: историй.
1: Совершенствуется.
2: Да, потому
1: вот.
2: Что...
1: Новые программы факультативных занятий для школьников. Нововведение, направленное на раннюю профориентацию, развитие практических навыков и творческих способностей учащихся. Вот интересная история, не буду все говорить, тут очень долго, но тем не менее. Для ребят 1-4 классов, понимаешь, как мы шагаем в ногу со временем, появится факультатив основы финансовой грамотности. Курс совершает создание единой системы финансового просвещения школьников с 1 по 9 класс. Через игровые и ситуационные задачи младшим школьникам помогут сформировать навыки безопасного и эффективного поведения в финансовой сфере. Ну, круто же.
2: Круто, конечно. Круто.
1: Потому что мы видим, что происходит вокруг.
2: А ты, кстати, вот как относишься к тому, чтобы давать деньги детям?
1: А ты знаешь, по-разному.
2: Карманы.
1: У меня вообще история очень, ну, на мой взгляд, мне повезло с детьми, я тебе честно скажу. Мои дети, они никогда не требовали денег. То есть мы, конечно, выделяли им какие-то средства, но последнее время, когда вот они чуть подросли, они всегда у меня такой, знаешь, может, это неправильный подход, но тем не менее. Если им нужно что-то там купить более существенно, понятно, что касается карманных расходов, да, это не обсуждается. Но если они хотят купить что-то существенное, я всегда им говорю, подработайте там, помогите где-то на даче.
2: А ты за наличные или за пластик? Вот что должно быть у ребенка?
1: Слушай, а мне кажется, детей вот нужно приучать и к, вот мое мнение лично, и к живым таким бумажным деньгам, потому что все-таки, мне кажется, вот ощущение, ну, может, потому что мы нас такие...
2: странно тратятся, да?
1: Да, да.
2: Ты их не чувствуешь.
1: Ты не чувствуешь пластик, потому что я, скажу тебе честно, я помню, что мы собирали, да, копилку вот эту, копили, монетки туда бросали. Сейчас есть возможность эту копилочку собирать. Мне кажется, что изначально изначально у ребенка должно быть и то, потому что вот деньги на карте, они, знаешь, в них нет, наверное, ощущения вот, опять же, присутствия. Что-то прилетело, что-то улетело. А все-таки заработанные деньги, когда ты видишь, вот у тебя столько есть. У меня, кстати, младший сын, вот он любит только наличные. Угу. Он все, что себе собирает, у него там. И вот он как-то все это... И он понимает, что вот деньги, вот они лежат. Да. Поэтому нужно, мне кажется, приучать к разным ситуациям. Ты знаешь, ты правильно затронула тему. Если мы прямо уйдем только в один пластик, никто же не знает, что может быть с технологиями. Может быть, опять же, конечно же, не дай бог, но тем не менее, всякие хакеры, еще что-то. А ребенок будет вообще беспомощен, не будет знать, что делать и как в магазине купить хлеб.
2: Ну, я бы родителям сказала, что все равно расходы нужно контролировать. Неважно даже, какие они, на карте или на пластике. Сегодня столько соблазнов, и детей так часто могут втянуть в какие-то неприятные истории. Вот хорошо, что есть уроки финансовой грамотности.
1: Слушай, это вообще очень здорово.
2: Да, да. И хорошо, что кибербезопасность, искусственный интеллект, работа в интернете. Это же все тоже безопасность детей, потому что иногда хорошие дети попадают в очень сложные жизненные ситуации, и родители не понимают, как это произошло. Угу. Поэтому, ну, здесь...
1: Говоря о совершенствовании, еще одна тема, очень важная тема, вижу, обсуждали в соцсетях, и очень активно и обсуждают еще, думаю, и будут о ней говорить. Появление сервиса по поиску репетиторов. Официальное название платформы — витрина физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. В ней будет представлена следующая информация: ФИО, образование, профиль специалиста и отсутствие судимости. Вот наш оппонент уже разгоняет эту тему. В принципе, новый сервис — это возможность талантливых педагогов, да, как бы сейчас, на данном этапе, заявить о себе. Ну, а у родителей простой, надежный способ найти того самого репетитора, который им нужен. Вот то, что касается репетиторов, скажу честно, у меня может быть непопулярное мнение. Я не верю. Вот то, что прям репетитор, я не хочу никого обидеть, это мое личное мнение, оно касается именно моего видения. Мне кажется, что репетитор все-таки, да, он может помочь какую-то там часть знаний ребенку получить, но в целом, если у ребенка есть желание, если у ребенка есть стремление к какой-то цели, профессии, то, на мой взгляд, сейчас столько возможностей без репетитора все выучить. И вот, мне кажется, репетитор, мои дети тоже ходили к репетитору немного, но тем не менее, репетитор все-таки, знаешь, делает работу, которую делать должен ребенок, за него. Ну, я
2: нет,
1: так вижу.
2: Нет, репетитор, я с тобой поспорю.
1: Давай.
2: Репетитор делает работу не за ребенка, репетитор делает работу за родителя ребенка. Ну, потому
1: согласен.
2: Что у нас не было репетиторов, нам математику на яблоках и булочках мне объяснял папа.
1: Тоже,
2: да? Или
1: абсолютно.
2: Там,
1: это
2: за
1: вот камень
2: прописями следила у меня мама,
1: согласен,
2: да?
1: Тобой, да?
2: Ну, условно, недолго. Недолго, очень недолго. Я была самостоятельным ребенком, да? Поэтому репетитор не ребенка расслабляет, а он, наоборот, как бы вот заменяет. И я за это, потому что, например, в классе 3-м или 4-м я поняла, что я не могу своему ребенку помочь в немецком языке, который я не изучала. Да. А ей нужно было больше внимания, и ей нужен был кто-то, кто бы дал основу, разжевал материал. Не каждый ребенок в классе, ведь нет индивидуального занятия с ребенком. А важно воспитать в ребенке и умение сосредотачиваться на том, чтобы получить главное, когда рядом с тобой сидит 20 человек. Не каждый ребенок это может. А как обычно все устроено? Не уловил чего-то первого, значит, пропустил второе,
1: ну, согласен,
2: не добавили третье
1: потом,
2: и так далее.
1: Пропустил,
2: и поэтому
1: бывает.
2: Тут важно, если родители видят, что ребенок где-то просел, не понимает материала и понимают, что он не способен условно быстро его схватить. Это задача родителей, кстати, обратить на это внимание, и задача учителя тоже где-то указать, что, ну, ребенку требуется дополнительное занятие. Учитель их проведет, эти дополнительные занятия. Или действительно вы можете позволить себе найти кого-то, найти вот этого теплого человека, которому ребенок доверится, у которого он эти знания может взять. Я к этому отношусь именно так.
1: Кстати, вот здесь появление платформы, опять же, да, то есть мы всегда объективно смотрим на вещи. Вот мне кажется, те, кто поднимает, скажем так, какой-то инфошум, ну, до конца либо не понимает, либо, опять же, это наши оппоненты по ту сторону границы, выбрасывают в соцсетях все эти фейки. Вот все-таки, мне кажется, когда ты выбираешь репетитора, вот как можно перестраховаться? Вот такая платформа все-таки, ну, давай говорить прямо, это контроль качества образования. А вот как можно по объявлению найти, образно говоря, репетитора? Он тебе там наговорит все, что угодно. Я там такой...
2: Я не знаю вообще, ты как искал репетитора?
1: Слушай, ну, я репетитора искал только через знакомых, да? Вот.
2: А я через знакомых. Я поэтому не знаю, нужен портал, не нужен портал.
1: Ну, есть же люди, которые действительно, ну, всякое же бывает, да, которые обращаются к объявлениям, где-то видят рекламу в Инстаграм, там, в соцсетях.
2: Ну, в принципе, я ничего плохого в этом не вижу, потому что есть сайты по поиску работы, где можно разместить свое резюме для того, чтобы кто-то нашел свою работу.
1: Это будет прозрачная, проверенная
2: информация. Если есть сайт по поиску репетитора, так что тут возмущаться, я не понимаю. Ну, я
1: вот
2: не очень
1: видишь,
2: понимаю.
1: Люди, некоторые за, скажем, пределами нашей страны, пытаются нас убедить, что это плохо. Следующая важная тема тоже обсуждается активно. Изменения в правилах досмотра детей в школах. Так, вот процитирую. Право на проведение досмотра несовершеннолетних было и раньше, но для этой процедуры требовалось присутствие законных представителей ребенка. По новым правилам досмотр можно проводить в присутствии педагогического работника. Охранники имеют право провести досмотр личных вещей учащихся, если ребенок пытается пронести запрещенные предметы. К запрещенным проносу относятся те предметы, которыми возможно причинить вред окружающим учреждениям образования. Скажу честно, я за.
2: И
1: вот
2: я
1: объективно.
2: И я глаза. Я не понимаю, раскройте почему? Глаза, посмотрите, в какое время мы живем. Чем больше мер предосторожности, тем больше шансов, что все пройдет хорошо, скажем так. Поэтому я за.
1: Вот, поэтому я тоже, мне кажется, вот эту историю с тобой соглашусь, надо поддерживать, потому что, ну, слушайте, время, ты правильно говоришь, время очень такое сложное. Это же не значит, что как бы ребенок там специально. Может, его кто-то уговорил.
2: Так и детям нужно, родителям должны объяснить, что это будет не потому, что там ребенку не доверяют или пытаются ему сделать плохо, а наоборот, это нормально. Когда досматривают в метро, это нормально. Когда ты едешь, летишь в самолете, тебя досматривают, это нормально. Да, нормально, мы же не возмущаемся, что нас в самолет не пускают, пока не проверят все наши вещи. Ну, и это общественное место, где большую часть жизни проводят наши дети в школе.
1: Оно
2: да?
1: должно быть безопасным.
2: Оно должно быть безопасным, безусловно. И мы все для этого делаем.
1: Ну что ж, в принципе, время наше сегодня подошло к завершению. Ты знаешь, не все обсудили, скажу тебе честно, потому что есть еще много тем, которые, скажем так, в нашей стране совершенствуются. Вот то, что касается образования. Хорошее слово ты подобрала. Вот. Но, подводя итоги сегодняшней программы, что мы выяснили? В целом, мы сохранили в нашей стране вот эту любовь к 1 сентября. Мы сохранили вот этот антураж, да, вот это отношение как к празднику. Ты прям рассказал, что не только теперь уже дети готовятся, но и мамы выгуливают новое платье. То есть мы даже, может,

0: отправились уже в этом году в школу. А это значит, что мы растем, мы развиваемся, и наша, скажем так, история продолжается.
1: И самое главное, что наши дети это делают под мирным небом.
0: Вот на этом и будем завершать эту программу «Настоящая жизнь». Напоминаю, что самые классные, самые важные темы, которые касаются нас с вами, мы обсуждаем в нашей программе на Альфа-радио.
1: И женском радио.
0: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи.
1: Пока-пока.
0: Пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какие медизделия для диабетиков начнут производить в Беларуси, что позволит сохранить работоспособность надолго.

0: Яна Цыдзік. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных с сахарным диабетом по российским технологиям. При этом стороны договорились не ограничиваться форматом двустороннего коммерческого партнерства. В течение месяца будет сформирована совместная рабочая группа, к работе которой будут привлечены профильные министерства двух стран. Сырье будет поставляться из Иркутска. Регистрация медизделий будет осуществляться в нашей стране и в рамках рынка Евразийского экономического союза. Также планируется обмен научно-технической информацией, подготовка и обучение персонала. Люди старше 50 лет, которые хорошо спят, в среднем дольше остаются в рабочей деятельности, чем их сверстники с нарушениями сна. К такому выводу пришли финские ученые, проанализировав данные более 76 тысяч человек. Исследователи оценили продолжительность и качество сна участников после 50 лет и сопоставили эти данные с тем, как долго они продолжали работать. Оказалось, что люди без нарушений сна в среднем сохраняли трудоспособность около 13 лет и 5 месяцев. При умеренных нарушениях сна этот срок сокращался почти на 5 месяцев, а при выраженных примерно на 8 месяцев. Еще более заметная связь наблюдалась у тех, кто регулярно спал 9 часов и более. В зависимости от выборки и продолжительности их трудовой жизни тоже сокращалось. Оптимальным временем для ночного отдыха эксперты называют 7,5-8 часов. До самого ожидаемого бегового события Беларуси осталось всего 3 дня. Уже 6 сентября более 30 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни выйдут на дистанции Минского полумарафона. Медики советуют участникам проводить беговые разминки, подготовить сердечно-сосудистую систему, контролировать водный баланс и, безусловно, заряжаться позитивом. Напомню, Минский полумарафон пройдет в ближайшее воскресенье и примет представителей около 29 стран мира. На выборы спортсменам было предложено 5 дистанций. Все слоты уже разобраны. Яна Цыдзік, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
1: Предусмотрительность.
4: Верно.
5: Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца. Президенту доложено о готовности учреждений образования к началу нового учебного года. С 1 сентября в Беларуси работают 2600 школ. По словам министра, паспорта готовности к началу учебного года были подписаны во всех школах. Андрей Иванец пояснил, что в этом году заканчивается реализация 3-летнего плана по их модернизации. Продолжение темы. Одной из тем доклада министра образования президенту стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий. Глава государства поинтересовался, как идут дела в вопросе создания этой академии, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет. Александр Лукашенко отметил, что как раз перед этой встречей ему положили на стол предложение в виде проектов указов, касающихся создания академии. Президент заявил, что в этом вопросе не надо правительство дополнительно нагружать, чтобы оно определяло какую-то систему, направление или кадры. Инфраструктура добычи полезных ископаемых IT – направление, по которым Беларусь готова активно работать с дальневосточными территориями. Об этом рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой на полях 11-го Восточного экономического форума во Владивостоке. На встречах с российскими губернаторами белорусская сторона обсуждала конкретные вопросы углубления торгового сотрудничества, наращивания поставок продовольствия и техники. Восточный экономический форум продлится до 4 сентября. В этом году он собрал более 5000 участников из 70 стран. В Минске стартовала акция «Марафон трудоустройства студенческой молодежи». Она пройдет по 18 сентября и станет частью инициативы «Учись и работай». В столичных вузах пройдут ярмарки вакансий, где студентам предложат рабочие места с учетом получаемой профессии. В них примут участие около 150 столичных предприятий. Учащимся предложат около 500 свободных рабочих мест. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Гомеле +21, в Минске +18, в Витебске +19, в Могилеве 20 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Гомеле +20-22, в Минске и Могилеве +19-21, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Пятая годовщина Дня народного единства. Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о гражданском обществе и исторической памяти белорусов.
2: 20-й год был прививкой. Многие, я уверен, общаюсь с людьми, увидели по опыту Украины, что могло бы быть с нашей страной. Пятая годовщина Дня народного единства. Мы наконец-таки начали говорить о том, что был этноцид на территории Белоруссии наших белорусов. В советское время этого смущались, потому что был Варшавский договор, ну и поляки были вроде бы как свои и родные, и никто о хатыни правду не говорил, чтобы не было в Советском Союзе никакого раздрая. Я вижу, что пятая годовщина этого праздника уже на самом деле консолидирует людей вокруг президента, и сформировано наше гражданское общество уже в полной мере. И опять-таки мы, возвращаясь к нашим корням, мы знаем, откуда мы, для чего мы и как мы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко объяснил, почему Евросоюз не соглашается ускорить выплату транша Владимиру Зеленскому.
2: Понятно, что все деньги идут на войну. Часть этих денег, мы уже предполагаем и знаем по предыдущим траншам, оседает на карманах офиса в Украине. Поэтому люди зарабатывают деньги. Я это смотрю просто с точки зрения того, что мне так кажется, что все-таки шантаж больше происходит со стороны агрессивного Киева в отношении Европы. И Европа сама себя загнала в угол тем, что, вы, конечно, извините меня за такое сравнение, воспитала такого агрессивного зверя, который сейчас может просто кинуться на Европу. Вот и вся ситуация. И им уже ничего не остается, как просто кормить и подкармливать этот режим, дабы эти террористические группы, я так это назову, не пришли в Европу и не начали творить там, скажем так, ужасные вещи. Вот и вся ситуация. Поэтому полагаю, что Европа в конечном итоге все равно выделит все эти транши. Вето с Венгрии уже сняты, поэтому, и не только с нее, поэтому, я так думаю, это просто дело времени. Вот и вся ситуация. Ну, Европа сделала, и США, англосаксы сделали ставку на агрессию, на такое поведение, воспитали террористический режим. Ну, сейчас будут пожинать плоды. К сожалению, это возле наших границ, это возле нашего дома. Мы должны очень внимательно за этим смотреть, очень аккуратно на это все реагировать, быть готовым к любым развитиям событий. Надо просто, извините, скажу банальщину, нормально работать и не реагировать на провокации. А то, что происходит на Украине, к сожалению, это не сегодняшнее и не вчерашнее. Это задолго было сделано тем же Западом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о том, как Беларусь задает практическую повестку в ШОС и предлагает дорожную карту многополярного мира.
2: Мы участвуем во всех объединениях, где считается с Беларусью и где, прежде всего, прислушиваются к Беларуси. Ну, конечно же, большая заслуга в этом нашего президента, который открывает Беларусь для других стран и который открывает другие страны для нас, для белорусов. Прежде всего, это экономика, торговые связи, ну и, конечно же, политика и новый миропорядок. Наша страна находится под санкциями, некоторые наши предприятия находятся под санкциями порядка 30 лет. Естественно, мы вынуждены искать рынки сбыта, мы вынуждены искать друзей. И наш президент всегда придерживался политики многополярного мира. Для того, чтобы не было какого-то одного гегемона, которому позволительно все. На этом заседании ШОС как раз-таки упоминалась Организация Объединенных Наций. Лидер ее был приглашен. И, если честно, на самом деле было сказано, знаете, таким простым языком, что не хотелось бы, чтобы ШОС превратился в ООН. Извините за такое слово, наверное, декоративная организация. Может быть, даже я грубо сказал, но на самом деле так. Я давно считаю, после бомбежек Югославии, после бомбежек Ирака, а сейчас после бомбежек Ирана, что на самом деле он не выполняет этих функций. Совет Безопасности, прежде всего ООН, которые были возложены на эту организацию после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, когда создавалась эта организация, и она должна была быть неким гарантом стабильности во всем мире, чтобы не было развязывания войн и прочее. Ну, а на сегодняшний момент ООН, мягко говоря, с этими функциями не справляется. Поэтому наша страна участвует в ШОС, наша страна участвует в БРИКС, наша страна участвует в многих еще объединениях, и президент одним из своих тезисов и сказал, что должна быть интеграция интеграций для того, чтобы на самом деле был многополярный мир, который в конечном итоге приведет к тому, чтобы был, ну, не побоюсь этого слова, мир на планете, и не было никаких вот таких вот войн, которые вот захватывают другие государства. На что бы я бы хотел обратить внимание, это наш президент, как всегда, подошел, знаете, с такой практической точки зрения, ну, не то, что совсем там уже критикуя там ШОС, а просто сориентировал своих коллег и, я бы так сказал, нарезал бы задачи. Потому что ну, на самом деле, в ШОС состоят такие мощные ядерные мировые державы. Это Китай, Россия и Индия. И на самом деле, организации ШОС надо быть более сплоченным и, как говорится, защищать своих членов. Я бы так сказал. Ну, потому что есть разрозненность в некоторых позициях. Ну, вот и президент на практике сразу приводил примеры, как можно, скажем так, по всем тезисам выступить единым фронтом. По безопасности, опять-таки, пригласил всех присутствовать у нас на конференции, которая будет в Минске. Опять создать какой-то единый информационный центр. С точки зрения экономики, это банк развития и расчеты в национальных валютах, и не стесняться этого. В гуманитарной сфере это, опять-таки, наука, опять-таки, на базе Беларуси он предложил белорусского взаимодействия вместе с Китайской Народной Республикой. То есть, в принципе, кроме критики, такой мягкой, я бы так сказал.
3: Факты, да.
2: Да, еще факт. И предложена, ну, скажем так, дорожная карта по реализации всех этих тезисов. Поэтому такая вот практика ориентировать нашего президента отличает от большинства лидеров других стран. Ну, то, что мы увидели в прессе, то, что показали наши корреспонденты, в первую очередь, это, конечно, экономика. Наш президент всегда нам говорит, что дайте мне экономику, за остальное вы, пожалуйста, не беспокойтесь. То есть президент везде, будто это Африка, будто это Южно-Восточная Азия, везде предлагает наши компетенции для того, чтобы мы расширяли свой внешний товарооборот. Ну, я так полагаю, что очень хорошая и интересная тема с Лаосом по разработке рудников золотом. А вот очень классно тема с Западной Африкой по фосфорным удобрениям. То есть, в принципе, мы видим, что компетенция Беларуси в этих странах, которые избавились от, опять-таки, гегемонов, я про колонии, у них сейчас востребованы компетенции, которые есть в Беларуси. Ну, а для нас с вами, для белорусов, это положительная внешняя сальдо товарооборота, это всегда хорошо влияет на нашу экономику и на тот комфорт, на то, что происходит у нас в стране для наших граждан.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
5: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
4: А батарейки? Их куда?
5: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
4: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
5: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Ты слушаешь «Альфа-радио».

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства во вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Президента также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах. Как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Но прежде всего глава государства поздравил Владимира Кухарева с очередной уже 6-й годовщиной со дня его назначения руководителем Минска. Руководство МВД во главе с министром Иваном Кубраковым приступило к работе в рамках проверки боевой готовности. Сегодня состоялось селекторное совещание с участием государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Как отметили в МВД, по замыслу действий 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводят в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Чтобы условия были максимально приближены к боевым, в роли противоборствующей стороны к мероприятиям привлекаются бойцы спецслужб. Подразделений других силовых ведомств. Также ставится цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам. И в завершении выпуска Минск в пятый раз принимает выставку китайских товаров и услуг 2026. Она пройдет с 9 по 11 сентября в Национальном выставочном центре «Белэкспо» в Минске. В этом году выставка отмечает свое 5-летие и уже по традиции представит множество высококачественных китайских плит. Программа насыщена сопутствующими мероприятиями, такими как форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний. Это значимое мероприятие служит важной платформой для торговой экономического сотрудничества, технологического обмена и совместных бизнес-возможностей между Китаем и Белоруссией. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 16, в Минске плюс 18, в Бресте и Гродно 21 градус тепла, в Гомеле плюс 22. Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

та Альфа Радіо. Хіти на кожен день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
0: Ты слушаеш Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. И энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Сканирование одного предмета занимает считанные секунды. Обычные детекторы работают по простому принципу. Направляешь свет и ищешь яркий блик. Однако их отражают не только линзы, но и стекло, металл и пластик. В итоге приходится гадать, что именно перед тобой. Новое устройство убирает эту неопределенность. Система работает не с бликами, а со сканированием света. Ее крепят к чехлу и используют камеру телефона. Нужно лишь навести ее на подозрение. Зрительный предмет и удерживать, пока светодиоды подсвечивают объект с разных сторон. Линза отражает свет особым образом из-за диафрагмы, сенсора и многослойного стекла. Ее блики меняются при смене угла. У обычных поверхностей такого эффекта нет. Процесс сканирования записывается на видео, которое потом анализирует искусственный интеллект. Он распознает искажения и указывает, где спрятана камера. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. Гаджет отслеживает активность, сон и пульс. Встроенный микрофон позволяет голосом фиксировать симптомы, прием лекарств, питание, настроение и напоминания. Браслет оснащен GPS, так что связь с семьей сохраняется даже без телефона. Двойное нажатие на кнопку отправляет срочное уведомление выбранным контактам. Отмечается, что устройство работает без отдельного тарифного плана. Устройство держит заряд до 5 дней, выйдет в золотистом, черном и голубом цветах. Что касается приватности, то запись голоса идет только при удержании основной кнопки. Случайно ничего не запишется. В этом году также появится сопутствующее приложение, которое объединит данные о здоровье и безопасности семьи. Энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. За движение отвечает центральный мотор, а за накопление энергии – две 36-вольтовые батареи. Солнечные панели подключены через контроллер, который преобразует нестабильное напряжение в подходящее для зарядки батареи. Изначально энтузиаст планировал использовать 3 панели по 100 Вт, но во время испытаний выяснилось, что такая конструкция получается слишком длинной и громоздкой для движения в городе. В итоге мощность солнечной системы пришлось снизить. Полностью загруженный велосипед вместе с туристическим и фотооборудованием весил 61 килограмм. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства во вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Александр Лукашенко отметил, что в последнее время около недели находился в зарубежных командировках, а до этого в центре его внимания был ход уборочной кампании на селе.
1: Поэтому, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла? Прошла, не прошла. Какие есть проблемы моего уровня? То же самое и школа.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко напомнил о задаче организовать качественное питание детей в школах. Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца.
1: Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствует их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Количество электромобилей в Беларуси превысило 70 тысяч. Статистикой поделился министр энергетики Денис Мороз. За месяц число электричек выросло на 5 тысяч. По прогнозам, к 2030 году в Беларуси парк зеленых машин будет составлять 300 тысяч авто. Их доля на рынке составит около 10%. Министр добавил, что сейчас по стране работают примерно 2500 зарядных станций. Ожидается, что к завершению нынешнего года их будет около 3000. И в завершении выпуска дополнительное образование Беларуси сентября претерпело изменения. Одно из ключевых событий создан и начал работать Большой национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Он объединил в себе филиалы Национального центра художественного творчества детей и молодежи и Республиканского центра экологии и краеведения. Среди направлений, которые можно освоить на образовательных треках, создание мини-экосистем, ландшафтный дизайн, интерьерная флористика и многое другое. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 16, в Витебске 17 тепла, в Минске плюс 18, в Бресте и Гродно плюс 21, в Гомеле плюс 22. Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какие медизделия для диабетиков начнут производить в Беларуси, что позволит сохранить работоспособность на долгие годы и как подготовиться к полумарафону сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных с сахарным диабетом по российским технологиям. При этом стороны договорились не ограничиваться форматом двустороннего коммерческого партнерства. В течение месяца будет сформирована совместная рабочая группа, к работе которой будут привлечены профильные министерства двух стран. Сырье будет поставляться из Иркутска. Регистрация медизделий будет осуществляться в нашей стране и в рамках рынка Евразийского экономического союза. Также планируется обмен научно-технической информацией, подготовка и обучение персонала. Люди старше 50 лет, которые хорошо спят, в среднем дольше остаются в рабочей деятельности, чем их сверстники с нарушениями сна. К такому выводу пришли финские ученые, проанализировав данные более 76 тысяч человек. Исследователи оценили продолжительность и качество сна участников после 50 лет и сопоставили эти данные с тем, как долго они продолжали работать. Оказалось, что люди без нарушений сна в среднем сохраняли трудоспособность около 13 лет и 5 месяцев. При умеренных нарушениях сна этот срок сокращался почти на 5 месяцев, а при выраженных примерно на 8 месяцев. Еще более заметная связь наблюдалась у тех, кто регулярно спал 9 часов и более. В зависимости от выборки и продолжительности их трудовой жизни тоже сокращалось. Оптимальным временем для ночного отдыха эксперты называют 7,5-8 часов. До самого ожидаемого бегового события Беларуси осталось всего 3 дня. Уже 6 сентября более 30 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни выйдут на дистанции Минского полумарафона. Медики советуют участникам проводить беговые разминки, подготовить сердечно-сосудистую систему, контролировать водный баланс и, безусловно, заряжаться позитивом. Напомню, Минский полумарафон пройдет в ближайшее воскресенье и примет представителей около 29 стран мира. На выбор спортсменам было предложено 5 дистанций. Все слоты уже разобраны. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио твоего дня.

Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси министра образования Андрея Иванца. Александр Лукашенко поинтересовался, как идут дела в вопросе создания этой академии, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и практически плоскости определять политику. Президент отметил, что как раз перед встречей ему положили на стол предложения в виде проектов указов, касающихся создания академии. Он заявил, что в этом вопросе не надо правительство дополнительно нагружать, чтобы оно определяло какую-то систему, направление или кадры. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Первый вопрос – это экономика. Есть экономика, значит, есть развитие, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства отметил, что для Минска главное – промышленный сектор, хотя город достаточно активно своими средствами вкладывается и в сельское хозяйство, строительство, в стране животноводческих комплексов. Президент поинтересовался, какова ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и недорабатывают, а по каким направлениям. Управлением надо поработать. Подготовка Дзержинска к областному фестивалю тружеников села Дожинки вышла на финишную прямую. До 9 сентября работы должны быть завершены. Это обозначил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко на заседании штаба. Как отметил глава области, объезд объектов показал, что большой объем работ еще предстоит выполнить. Один из главных объектов в ходе подготовки к Дожинкам – центральная площадь города. Она стала шире, просторнее, уложена плитка с уникальным узором в виде колоса, который хорошо просматривается с высоты. И в завершении выпуска белорусская железная дорога обновляет парк грузовых вагонов. За 8 месяцев этого года на дорогу поставлено 43 вагоноплатформы производства Осиповичского завода транспортного машиностроения. Также запланировано приобретение еще 42 вагонов платформ и 15 открытых вагонов. Планируется, что они поступят на белорусскую железную дорогу до конца текущего года. В целом вагонный парк белорусской железной дороги пополнят 100 новых вагонов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 8 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Минске и Могилеве плюс 20, в Гродно и Гомеле плюс 22, в Бресте плюс 23. Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. И энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Сканирование одного предмета занимает считанные секунды. Обычные детекторы работают по простому принципу. Направляешь свет и ищешь яркий блик. Однако их отражают не только линзы, но и стекло, металл и пластик. В итоге приходится гадать, что именно перед тобой. Новое устройство убирает эту неопределенность. Система работает не с бликами, а со сканированием света. Ее крепят к чехлу и используют камеру телефона. Нужно лишь навести ее на подозрение. Зрительный предмет и удерживать, пока светодиоды подсвечивают объект с разных сторон. Линза отражает свет особым образом из-за диафрагмы, сенсора и многослойного стекла. Ее блики меняются при смене угла. У обычных поверхностей такого эффекта нет. Процесс сканирования записывается на видео, которое потом анализирует искусственный интеллект. Он распознает искажения и указывает, где спрятана камера. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. Гаджет отслеживает активность, сон и пульс. Встроенный микрофон позволяет голосом фиксировать симптомы, прием лекарств, питание, настроение и напоминания. Браслет оснащен GPS, так что связь с семьей сохраняется даже без телефона. Двойное нажатие на кнопку отправляет срочное уведомление выбранным контактам. Отмечается, что устройство работает без отдельного тарифного плана. Устройство держит заряд до 5 дней, выйдет в золотистом, черном и голубом цветах. Что касается приватности, то запись голоса идет только при удержании основной кнопки. Случайно ничего не запишется. В этом году также появится сопутствующее приложение, которое объединит данные о здоровье и безопасности семьи. Энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. За движение отвечает центральный мотор, а за накопление энергии – две 36-вольтовые батареи. Солнечные панели подключены через контроллер, который преобразует нестабильное напряжение в подходящее для зарядки батареи. Изначально энтузиаст планировал использовать три панели по 100 Вт, но во время испытаний выяснилось, что такая конструкция получается слишком длинной и громоздкой для движения в городе. В итоге мощность солнечной системы пришлось снизить. Полностью загруженный велосипед вместе с туристическим и фотооборудованием весил 61 килограмм. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

бесплатных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Новая система заработала на дороге М6. Столицу продолжают освобождать от заброшенных машин. И в Барановичах заработали зоны автоматической фиксации нарушений. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На 82-м километре автодороги М6 Минск-Гродно в Воложенском районе начал работать переход для диких животных, оборудованный системой видеоаналитики. Камеры в режиме реального времени отслеживают приближение животных к дороге. Если зверь оказывается в непосредственной близости от проезжей части, система автоматически предупреждает водителей. В этот момент дорожный знак «Дикие животные» начинает попеременно мигать желтым светом, а на электронном табло появляется текстовое предупреждение об опасности. Включение светового табло означает реальную угрозу появления дикого животного на дороге, а не просто предупреждение о потенциально опасном участке. Водителям при появлении мигающего знака и сообщения на табло необходимо немедленно снизить скорость и быть особенно внимательными. В Первомайском районе Минска продолжается работа по освобождению улицы от брошенных и неиспользуемых авто. Накануне на охраняемую стоянку принудительно переместили 4 неэксплуатируемых автомобиля. Их владельцам направят соответствующее уведомление. Как пояснили в администрации, собственники смогут в течение 3 месяцев обратиться с требованием о возврате транспортного средства. В случае, если владелец не заявит о своих правах, администрация района обратится в суд о признании авто бесхозным и передаче его в коммунальную собственность города Минска. После вступления судебного решения в законную силу транспортное средство подлежит утилизации. Во избежание подобных ситуаций владельцам следует своевременно следить за техническим состоянием автомобиля и хранить его на предназначенных для этого стоянках или в гаражах. В Барановичах появились новые зоны автоматического контроля за соблюдением правил дорожного движения. Они работают в рамках республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Система будет в автоматическом режиме без участия инспектора выявлять и фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения. В частности, камеры распознают проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки. О приближении к перекрестку с автоматическим контролем водители информируют дорожный знак. Контроль выполнения требований правил дорожного движения. В госавтоинспекции напоминают, что автоматические системы позволяют фиксировать нарушения круглосуточно. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
1: Ты слушаешь Альфа-Ра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси министра образования Андрея Иванца. Александр Лукашенко поинтересовался, как идут дела в вопросе создания этой академии, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательные советы в практической плоскости, определять политику.
5: Любой человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но то, что надо в академии. Поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Потом Министерством образования точно так должна работать Академию, при том персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета.
4: Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствовании транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города, а также кадровые вопросы. Говоря о транспорте, президент предложил руководству города Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автотранспорта.
5: Проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы.
4: В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документ упрощает условия деятельности организации в сфере энергосбережения и является ключевым этапом реализации государственной стратегии по дебюрократизации и созданию благоприятных условий для развития реального сектора экономики. В частности, пересмотрены подходы к нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов и упрощено административное взаимодействие с принятием. Принятием изменений процедура стала значительно проще. И в завершении выпуска Белджи в августе установила новый рекорд по продажам автомобилей в Беларуси. За месяц было реализовано свыше 6500 автомобилей Белджи и Джили. Спрос на автомобили белорусского производства стабильно растет с начала года. Всплеск пришелся на июль, когда продажи увеличились почти на 30%. В августе рост продолжился, прибавив еще 16% в сравнении с предыдущим месяцем. Лидером рынка вновь стал кроссовер Белджи X50+. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 3 рубля 8 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Минске и Могилеве плюс 20, в Гродно и Гомеле 22 градуса тепла, в Бресте плюс 23. Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь? Слушаешь? Альфа-радио. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему Лукашенко на саммите ШОС говорил о проблемах остро и прямо.
2: Понятно, что мы комментируем наиболее злободневные темы глобальной и внутренней повестки, а саммит ШОС – это, конечно, важнейшее мероприятие с точки зрения международной ситуации, с точки зрения внешней политики Республики Беларусь. Ну и, конечно же, я комментировал высказывания главы государства на пространстве своих собственных авторских ресурсов. И могу отметить, что выступление президента выглядело резонансным, достаточное количество реакций публичных, и, скажем так, в неформальном порядке мы получали по результатам выступления Александра Григорьевича Лукашенко. Нужно сказать, что это традиционная для президента манера на протяжении многих лет, не прибегая к каким-то дипломатическим таким приемам. Зопов язык, в народе называют птичий язык, с недомолвками, недосказанностями, когда нужно слушателю что-либо прочитать между строк выступления политика, догадаться. Вот Александр Лукашенко искренне откровенно, остро и на злобу дня высказывается по проблемам, в том числе интеграционных союзов, в которых мы состоим. Давайте говорить прямо. Шанхайская организация сотрудничества рассматривалась миллионами людей на планете как первый решительный шаг построению многополярного справедливого миропорядка, которого все ждут. Значит, Шанхайская организация сотрудничества по своему экономическому, демографическому, военному потенциалу, хотя бы даже исходя из того, что там есть Индия, Россия и Китай, три сверхдержавы современного мира, могла, может и должна быть одним из мировых центров принятия решений. Как сказал президент, по сути дела, без учета точки зрения Шанхайской организации сотрудничества, никакие глобальные процессы должны быть невозможны. Угу. Однако зададимся вопросом, является ли на сегодня ШОС таким центром принятия решений? К сожалению, нет. Объединение выглядит довольно рыхлым. Его реакция на возникающие кризисные ситуации, в том числе ситуации и угрозы, направленные против членов ШОС, пока достаточно аморфная. Да, есть еще и санкции, которым членов ШОС пытается подвергать коллективный Запад, и которые, к слову, порой соблюдаются самими членами ШОС. То есть в отношении одной из стран Шанхайской организации сотрудничества вводятся санкции, в том числе и в отношении нашей страны. А банковские системы некоторых партнерских государств эти санкции соблюдают. Мы понимаем всю ситуацию, мы понимаем степень уязвимости банковских систем, того факта, что коллективный Запад по-прежнему, особенно в финансово-банковской сфере, является и значимым актором, и контролером, но вместе с тем эта ситуация требует как минимум обсуждения. Давайте не прятать голову в песок. Что сделал Лукашенко? Он эти вопросы поднял и пожалуй, это не только моя точка зрения, точка зрения многих. Белорусский президент сказал то, о чем все думали, но, скажем так, исходя из неких дипломатических барьеров и установок, просто опасались поднимать эти вопросы. Я уверен, что такая же позиция где-то, скажем так, в сознании и лидеров России, и Индии, и Китая, и их политико-формирующих экспертных кругов, это все прекрасно понимают. То есть иногда просто-напросто стоит посмотреть на себя в зеркало объективно и принять какие-то решения там, с точки зрения, допустим, там, состояния здоровья человека или необходимости увеличить спортивные нагрузки, вот, или какие-то другие коррективы внести. И вот, по сути, президент сказал правду. Ну, во-первых, я повторюсь, Александр Лукашенко всегда действовал именно так. Это его политический стиль. Во-вторых, на мой взгляд, тот колоссальный управленческий опыт, политический вес нашего президента на международной арене позволяет ему выступать по темам глобального порядка, и это мнение действительно слушают, оценивают адекватно мировые лидеры. Это проверено, это нам хорошо известно, и именно поэтому Александр Лукашенко себя так ведет. Он хорошо известен, у него прекрасные отношения и с Эрдоганом, и с Владимиром Путиным, и с премьер-министром Индии Моди, и с председателем Китайской Народной Республики товарищем Си Цзиньпинем, и с другими лидерами государств ШОС и приглашенными. лидерами государств, которые в настоящее время присматриваются к Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, он эти вопросы поднял, и это вызвало бурное обсуждение и в кулуарах, и в средствах массовой информации, и вряд ли кто-то, положа руку на сердце, может сказать, что белорусский президент сказал неправду. Сказал абсолютную правду, безупречная логика оценок. И я от себя только добавлю, что если мы вот продолжим, извините за выражение, вот так по-народному телепаться в Шанхайской организации сотрудничества, то те надежды, которые возлагаются на эту международную структуру, могут не оправдаться. Александр Лукашенко просто обозначил определенную последовательность шагов, повторюсь, в безупречной логике, которую нужно выполнить просто для того, чтобы то, о чем говорят на сегодняшний день лидеры ШОС, то, что декларируют документы ШОС, все мы говорим о необходимости построения справедливого многополярного миропорядка. Ну, просто так дом не построить. Поэтому, ну, необходимо выполнять определенные действия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

mission of the group.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему акция «Беларусь единая» важна для нашей страны.
2: Нет ничего более ценного, чем непосредственное общение глаза в глаза. Безусловно, крайне важны современные формы передачи информации, доведения основ государственной политики обществу через интернет, через какие-то видеосюжеты, социальные сети, короткие ролики, вирусная реклама. Все это очень важно, все эти политтехнологии необходимо современные адаптировать, и мы их, в общем-то, используем. Может быть, еще на этом пути нам предстоит проделать большую работу, но у нас есть огромное конкурентное преимущество. Мы действительно в Беларуси выковали определенную такую группу людей, лидеров общественного мнения, которые способны общаться с любыми аудиториями на самые сложные темы. И нет ничего более ценного, чем общение глаза в глаза, и особенно в ситуации, если люди тебе поверили. Поверьте, с точки зрения теории 10 рукопожатий, он и в семье об этом расскажет, и друзьям в бане об этом расскажет, и сам, наверное, станет пропагандистом наших каких-то идей и смыслов. Глава государства нам эту технологию подсказал, и мы ей достаточно уверенно пользуемся в формате различных общереспубликанских акций, локальных мероприятий и тех же дней информирования. Главное, конечно, здесь не то чтобы не перебарщивать, но грамотно расставлять на этом направлении кадры. Ну, не надо всем подряд браться за информационно-политическую работу, потому что, ну, нередко человек компетентный, управленец своей отрасли, или хозяйственник, но с точки зрения информационно-политической работы у него достаточных навыков нет. Вот, в этой связи надо дальше расширять наше профессиональное сообщество, искать те самые новые лица. Мы с удовольствием будем их видеть в наших рядах.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
6: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
6: Александр Лукашенко принял с докладами министра образования и председателя Минского горисполкома. Строительство электростанций и портов. Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке. Председатель правления Нацбанка принял участие в заседании Межбанковского валютного совета Центробанков Беларуси и России в Горно-Алтайске. В Беларуси проходит проверка боевой готовности внутренних войск.
5: Что происходит?
6: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Президент обозначил несколько основных тем, по которым попросил главу ведомства подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Главу государства также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает.
7: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла? Прошла, не прошла. Какие есть проблемы моего уровня? То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствует их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузе.
6: Одной из тем во время доклада президенту стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий.
7: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. То, что надо в академии. Поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопросы этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация, и президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. И так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
6: Во время доклада президенту шла речь также о работе молодых специалистов.
7: Я попросил данные, чтобы представили 5300 молодых специалистов, почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончил вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
8: Так точно.
7: Хотелось бы узнать, как практически здесь все это реализуется. Кадровые вопросы, если они у вас какие-то будут, и организационные.
5: Факты на стол.
6: Министр образования Андрей Иванец доложил президенту о готовности учреждения образования к началу нового учебного года.
9: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
7: детские сады, ясли.
9: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ. Мы собрали все школы.
7: Закончим 26.
9: В этом году мы закончим.
7: Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть, да, привести их в тот вид, которым мы хотели бы их видеть.
9: Так точно.
7: Если кто-то там что-то не понимает, вовремя докладываем. 27-й год, не тащи эти проблемы. Их надо решить сейчас.
5: Мнение эксперта.
6: Государство традиционно уделяет сфере образования пристальное внимание. К масштабному учебному сезону Беларусь подготовилась основательно. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
10: Мы сегодня видим, что буквально недавно состоявшиеся изменения, которые у нас есть, и изменения например, там, по высшему образованию, появление новых, более крупных таких специальностей, да, изменения в подходах к приему. Это все нацелено на то, чтобы создать у нас в Беларуси именно вот эту необходимую нам для современной экономики прослойку специалистов. В первую очередь, мы же видим, сейчас обращается внимание на инженерные специальности, технические специальности, на точные науки, потому что это связано с развитием современных технологий. Беларуси, безусловно, нужны специалисты в этой области. Поэтому различные мы сегодня пробуем инновации. Вот и речь шла в том числе на совещании у президента некоторое время назад о создании такого научно-инновационно-образовательного хаба, некой новой академии, где должны быть собраны очень талантливые представители нашего студенчества и, может быть, и более старшие люди. Президент говорил, не скидывайте их со счетов. Должны быть собраны лучшие преподаватели, которые вот в этой своей коллаборации смогут достигнуть новых вершин и прорывов, можно сказать, в плане науки, да, изобретения чего-либо нового, необходимого с прикладной точки зрения, в первую очередь, для нашего государства. А с другой стороны, мы видим, есть постоянная забота о поддержке школьного образования. С него все начинается. Поэтому это и вопрос. Регулярно летом у нас директора школ бегают и готовят свою школу, оформляют эти паспорта готовности. То есть все должно быть идеально, все должно быть там подкрашено, все должно быть починено. Уделяется внимание вопросам и доставки школьников. Малокомплектные школы, например, из дальних населенных пунктов. Вопрос обеспечения транспортом за государственный счет. И вопрос питания школьников. Ну и, конечно, самое главное, это постоянно находится под надзором и под контролем вопрос самого наполнения образования, то есть учебники, учительские кадры, как они готовятся и где. Ну, мы видим, что система образования в Беларуси сегодня, она действительно сохранила все то лучшее, что было когда-то в Советском Союзе. Об этом недавно, кстати, президент Беларуси говорил, Александр Григорьевич Лукашенко, и на встрече со своими российскими коллегами, вот, которые приезжали к нам в Минск, и отмечалось это на встрече с президентом Владимиром Путиным. И все отмечают, что действительно в Беларуси сохранили лучшие традиции советской школы в том плане, что у нас школа вся преемственная, начальное образование, среднее, среднее специальное, высшее. После окончания университета можно продолжить повышать квалификацию, возможность заниматься наукой.
5: Это важно.
6: Сегодня же Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева основные темы: экономическое развитие столицы с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Главе государства было доложено, что экономика столицы работает стабильно. Так обеспечено выполнение показателей по темпу роста валового регионального продукта 102,2%. Вклад Минского ВРП в ВВП страны 32%, обратил внимание Владимир Кухарев. Прилично оценил президент. И в то же время ориентировал руководителя Мингорисполкома на дальнейший экономический рост не менее 3,5% роста ВРП по итогам этого года. Задачу выходить на более высокий уровень президент ставит также и для всей экономики Беларуси. По данным, за январь-июль этого года ВВП увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент требует к концу года нарастить этот показатель на 3%. Александр Лукашенко отметил, что для Минска главное – промышленный сектор. Хотя город активно своими средствами вкладывается и в сельское хозяйство, строительство, в стране животноводческих комплексов. Президент поинтересовался, какая ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и не дорабатывают, по каким направлениям надо поработать. Глава государства также обратила внимание на опыт развития Минского городского технопарка. Речь шла также об инвестиционной активности в столице. По данным Владимира Кухарева, рост инвестиций по итогам полугодия обеспечен на 10%. В основном за счет строительной отрасли. Сейчас в Минске возводится более 700 объектов. Среди них есть и социальные, и жилье, и объекты технопарка. Президент критически заметил, что значительная доля инвестиций формируется за счет строительства социальных, а не производственных объектов. Президент поинтересовался и работой работой строительного комплекса столицы. Александр Лукашенко констатировал, что Минск в этом плане шевелится. Строятся дороги, жилье, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительного Национального музея Беларуси. Президент спросил, хватает ли в сфере строительства рабочих рук, что в перспективе планируется строить в Минске. Александр Лукашенко также предложил руководству города подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автотранспорта. Шла речь и о доходах минчан. Средняя номинальная зарплата в столице составляет 3878 рублей. Уровень достойный, но главное требование президента – эти деньги должны быть заработаны и подкреплены результатом экономики. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
8: Хроника событий на Альфа-Радио.
11: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
12: Ты слушаешь Альфа-Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский пояснил, как Беларусь укрепляет экономические связи на Дальнем Востоке России.
2: Вот Дмитрий Николаевич крутой, как никто другой, глубоко знает российскую проблематику и понимает структуру белорусских экономических интересов в Российской Федерации на Дальнем Востоке. Он объездил, по-моему, практически все в бытность послом регионы России, вот, регулярно находился в командировках и сейчас по заданию президента оказывает, скажем так, поддержку посольству Республики Беларусь в Российской Федерации и курирует некоторые стратегические проекты. В том числе курирует направление экспорта стратегически значимых товаров на российский рынок. Поэтому здесь тоже выбор этой фигуры вполне понятен. Вот. И для российской стороны Дмитрий Крутой является понятным переговорщиком, с которым российские коллеги имеют дело, и практические результаты, безусловно, этих подходов есть. И в бытность руководства посольством Республики Беларусь Дмитрия Николаевича Крутого у нас, скажем так, прогрессивно рос товарооборот с Россией. И сейчас мы имеем неплохие результаты на российском рынке, несмотря на то, что наши российские союзники, да, сталкиваются с определенными сложностями в экономике. Это и специальная военная операция, конечно, влияет, и попытки коллективного Запада и киевского режима нанести ущерб Российской Федерации экономическим. И вот в этих условиях мы с Россией находим возможности для того, чтобы Беларусь реализовывала взаимовыгодные с Россией проекты, и чтобы мы не утратили те темпы, которые набрали интеграционного строительства, в том числе в торгово-экономической сфере, в производственной кооперации, в научно-технологическом сотрудничестве.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: You know what?

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский об управленческом мастерстве Лукашенко и балансе внутренней и внешней политики.

0: президента. Могилевская, Гомельская, Витебская. Естественно, в этой связи предельно конкретный разговор с губернаторами, что сделано, что не сделано, что нужно сделать, угу. и какие причины привели к тому, что где-то по отдельным показателям задачи, поставленные главой государства, не выполнены. И как собираются руководители на местах эти задачи выполнять, какая поддержка центра им нужна. Вот квинтэссенция этих бесед. Повторюсь, управленческое мастерство позволяет на сегодняшний день умело сочетать разные вопросы и выстраивать, скажем так, логику принятия решений и на направлении внешней политики, и на направлении внутренней политики. И у нас сельское хозяйство по понятным причинам всегда находится в фокусе наиболее высокого государственного внимания. Я уже неоднократно говорил о том, что те, кто на этой теме пытаются спекулировать, какие-то, скажем так, распространять домыслы, либо скудоумие шутить, они должны знать, что мы более чем на 10 миллиардов долларов поставляем аграрной продукции на экспорт. Вот это результат того внимания, которое Лукашенко уделял сельскому хозяйству.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Радио твоего дня.

0: Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное. И это в том числе касается функционирования магистратуры. Об этом президент Беларуси заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца.
1: По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцев, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
0: В продолжении темы процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси министра образования Андрея Иванца. Президент отметил, что как раз перед этой встречей ему положили на стол предложение в виде проектов указов, которые касаются создания Академии.
1: Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, ну, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству.
0: Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Республике Куба Виталий Барчук встретился с первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, сопредседателем Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов белорусско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ход реализации достигнутых договоренностей. Посол Беларуси также рассказал первому заместителю министра о международной промышленности выставки «Иннопром Беларусь», которая состоится с 30 сентября по 2 октября в белорусской столице. И в завершении выпуска Минск в пятый раз принимает выставку китайских товаров и услуг. Она пройдет с 9 по 11 сентября в Национальном выставочном центре «Белэкспо» в Минске. В этом году выставка отмечает свое пятилетие и уже по традиции представит множество высококачественных китайских предприятий. Программа насыщена сопутствующими мероприятиями, такими как форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний. Это значимое мероприятие служит важной платформой для торгово-экономического сотрудничества, технологического обмена и совместных бизнес-возможностей между Китаем и Белоруссией. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 8 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 18, в Минске и Могилеве плюс 20, в Гродно и Гомеле плюс 21, в Бресте 22 тепла. Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Альфа-радио.
1: Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Начало нового учебного года, школьное питание, итоги вступительной кампании и подготовка кадров для сферы образования. Александр Лукашенко принял с докладом профильного министра Андрея Иванца. Отдельное внимание вопросам, которые требуют решения на уровне президента. Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на международные встречи и уборку урожая, находится в курсе того, как стартовал учебный год в вузах и школах.
2: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла? Ну, прошла, не прошла. Какие есть проблемы моего уровня? То же самое и в школах. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Президенту доложили и об итогах вступительной кампании. В университеты в 2026 году набрали более 49 тысяч человек. Большая часть мест бюджетная. Почти 6 тысяч абитуриентов зачислены по целевому направлению. Самыми востребованными стали медицинские, педагогические и инженерные специальности. Но вопрос не только в наборе, а в том, какие специалисты понадобятся стране завтра. Одной из тем во время доклада стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий. Ее концепцию глава государства одобрил в начале августа. Новый вуз должен объединить лучшие умы страны и готовить кадры для перспективных технологических направлений.
2: Куда тут деться от академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Ну, это то, что надо в академии. Поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и уносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, Это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться, ну, самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята, и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, ну, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. Ну и так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
1: Говорили также о помощи молодым специалистам. Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил теме магистратуры. Этот вопрос глава государства держит на личном контроле.
2: Я попросил данные, чтобы мне представили. 5300 молодых специалистов. Почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Ну, где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшего учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцев, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
3: Так точно.
2: Хотелось бы узнать, как практически здесь все это реализуется. Ну и кадровые вопросы, если они у вас будут, и организационные.
1: Президенту было доложено о готовности учреждения образования к началу нового учебного года. Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Все проблемы нужно решить сейчас, не откладывая на год следующий.
4: С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
2: детские сады, ясли.
4: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ. Мы собрали все школы.
2: Закончим 20.
4: В этом году мы закончим.
2: Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть, да, и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть.
4: Так точно.
2: Если кто-то там что-то не понимает, вовремя докладывай. 27-й год, не тащи эти проблемы. Их надо решить сейчас.
1: По словам профильного министра, в этом году будет завершен 3-летний план по модернизации школ. Какие еще задачи поставил президент, Андрей Иванец рассказал в беседе с журналистами.
5: Безусловно, создание Академии интеллектуальных технологий – это важнейшая задача, которая стоит сегодня перед Министерством образования. Президенту были доложены еще раз доработанные подходы после совещания к ее функционированию. Принципиальным является то, что абсолютно каждый человек сможет прийти и в ней обучаться, вне зависимости. Это является школьник, либо выпускник, это является студент какого-то вуза, либо это уже конструктор, технолог на конкретном промышленном предприятии, который хочет обучаться в этой академии. Немаловажным аспектом является и то, что суть обучения, оно неразрывно связано с реализацией конкретного проекта. Проекта, который важен для экономики страны, это может быть быть новая технология, это может быть разработка новых материалов, подходов, но очень важно именно прикладной аспект. На этом президент еще раз сделал акцент, потому, конечно, мы будем максимально привлекать и наши промышленные предприятия, и наши академические институты, вузовский сектор. Это будет большая совместная общестрановая работа для того, чтобы лучших из лучших наших умов, вне зависимости от их возраста, дать возможность себя реализовать и реализовать непосредственно в виде конкретного результата нашей экономики.
1: Экономика, транспорт и благоустройство. Александр Лукашенко в этот же день принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Основные темы – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Прежде всего, глава государства поздравил Владимира Кухарева с очередной уже 6-й годовщиной со дня его назначения руководителем Минска. А первый вопрос – экономика. Президент поинтересовался, какова ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и недорабатывают, по каким направлениям надо поработать.
2: Владимир Георгиевич, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
3: Спасибо.
2: Ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска? И что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать? Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем. Это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит? Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Обсудили и развитие Минска. В городе обновляется инфраструктура, строятся дороги, жилье, социальные и крупные общественные объекты. Сегодня в столице возводят более 700 объектов. Отдельно обсудили обеспеченность строительной отрасли кадрами и перспективные проекты. При этом позиция главы государства остается прежней. Минск не должен разрастаться за счет оттока людей из регионов.
2: То же самое и строительный комплекс. Ну, ясно, что Минск шевелится, строите вы и дороги, и жилье, и культурное учреждение, и художественный наш музей этот, и истории этот музей, это все висит в основном на городе. Ну, а как с другими вопросами строительства? Ну, вот, допустим, ты мне передал, наконец-то, схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денешься же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно. строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде, комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я, как всегда, об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движение нет.
1: Требования к Минску высокие не только в вопросах благоустройства. Столица – крупнейший экономический центр страны, на нее приходится 32% ВВП Беларуси. Поэтому и динамика должна быть соответствующей. Сейчас валовой региональный продукт Минска составляет более 102%. Александр Лукашенко поставил задачу увеличить этот показатель до 103,5%. Экономический результат напрямую связан и с уровнем доходов минчан. Средняя номинальная заработная плата в столице – 3878 рублей. Показатель высокий, но принципиальная позиция президента – рост доходов должен быть обеспечен реальной эффективностью экономики.
3: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
2: Сколько у тебя по ВРП?
3: По ВРП мы обеспечили выполнение показателя.
2: Нет, процентов.
3: 102,2.
2: 102,2. Не меньше, чем 3,5, тебе надо в этом году выходить. По стране, ну, дай бог бы, чтобы мы вышли на 3. Я такую задачу ставлю. Обязательно по ВВП в Беларуси надо 3% прибавлять. У нас там где-то чуть больше 2,2, по-моему, уже мы имеем. Ну, надо до конца года дотягивать до 3. Ну, а тебе 3,5 постараться надо выйти. На
3: у нас сегодня вклад городского ВРП, ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Владимир, удерживать надо этот уровень, но не форсировать.
3: Нет, мы не форсируем.
2: Потому что зарплата, ты знаешь, огромные деньги, они рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске, это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги съедать ростом цен. Поэтому уровень хороший, а средний. Надо думать там, кого поддержать, кого подтянуть и так далее. Ну и смотреть на производство. Не должно получиться так, что зарплата у нас, доходы населения неимоверно растут, а производство у нас падает. Ну, слава богу, в Минске этого нет и вообще по республике нет. Но за этим надо наблюдать, чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают.
3: Деньги должны быть заработаны, поэтому главный принцип – не должны быть деньги не заработаны, а выплачиваться заработная плата. Поэтому мы коэффициент выдерживаем для того, чтобы обеспечить и не допустить каких-то сбоев на валютном рынке.
2: Ну и не забывай, что предприятия в Минске – это прежде всего твои предприятия, потом Минпрома, правительство и так далее. Это все твое. Так, как и у других регионов.
3: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия. И это, конечно, тоже высокий процент.
2: А за счет чего?
3: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700 объектов.
2: Но это же социальная сфера, в основном жилье.
3: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы, и в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили,
2: нет, не строить. Нет, инвестиции. Это что, ты что, предприятие настроил столько?
3: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различных строят. Это не низбюджет, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города, и мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
1: Больше подробностей читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Глава МВД Беларуси Иван Кубраков провел совещание по выполнению распоряжения президента. В ведомстве идет масштабная проверка готовности к действиям в особых условиях. Маневры развернулись в Витебской области, где спецподразделения внутренних войск отрабатывают вводное. В регионе реализуют сразу несколько оперативных сценариев. В Лиозно и Дубровно спецназ ищет неизвестных, которые оставили подозрительные предметы на путях. В операции задействованы группы специального назначения. Еще один сценарий по оперативным данным, группа злоумышленников на внедорожниках без опознавательных знаков планирует пойти на прорыв государственной границы. В Витебской области усилены наряды ГАИ. Используют возможности камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
6: Учения для того и проводятся, чтобы выявить слабые стороны, на которые нам необходимо обратить внимание. Что касается мобилизации личного состава. Та информация, которая появилась в СМИ, на нее отреагировали наши бывшие военнослужащие, многие уже обращаются, и Главное управление командующего, говорят, готовы прибыть в Витебск и нести службу. Нам, возможно, необходимо это делать очень быстро, там не сутки, не двое, а счет идет иногда на часы.
1: Сразу после совещания министр внутренних дел выехал в Витебскую область, чтобы на месте проконтролировать выполнение задач, поставленных главой государства. УДКБ в 26-м году проведет сразу несколько крупных совместных учений. Маневры пройдут в Беларуси, Казахстане и других регионах коллективной безопасности. Всего к ним планируется привлечь более 5000 военнослужащих и свыше 1000 единиц вооружения, военной и спецтехники. Как заявил начальник объединенного штаба УДКБ Андрей Сердюков, военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. В этих условиях особое внимание в 26-м году уделяется восточноевропейскому и центральноазиатскому регионам коллективной безопасности.
7: Важно отметить, что при отработке вопросов подготовки и ведения совместной операции большое внимание будет уделено организации управления контингентами КСОР с учетом постоянно меняющихся форм и способов ведения боевых действий, а также опыта современных вооруженных конфликтов. Планируется практически отработать весь комплекс мероприятий по развертыванию системы управления с опорой на опыт российских вооруженных сил.
1: Основные маневры с коллективными силами оперативного реагирования взаимодействия 2026 запланированы на конец сентября. Перед ними пройдут специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон». Отдельно в сентябре в Казахстане состоится совместное учение «Рубеж». В октябре эстафету примет Беларусь. На полигоне Лосвида пройдут маневры миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Одновременно на полигоне Стародорожский состоится специальное учение «Барьер». Министр обороны Эстонии Ханна Певкур подал в отставку. К такому решению привел громкий скандал с закупкой боеприпасов через Центр оборонных инвестиций. Прокуратура возбудила уголовное дело. Власти пытаются вернуть деньги через международный арбитраж. По данным СМИ, ведомство перечислило индийской фирме аванс около 70 миллионов евро за снаряды. Однако подрядчик сорвал поставки. Присланная партия оказалась бракованной. Оппозиция обвинила обвинила главу ведомства в халатности и потере доверия к системе безопасности. Певкур объявил о решении уйти с поста в прямом эфире. Он заявил, что берет на себя политическую ответственность, хотя лично контракты не заключал. Госконтроль уже выявил масштабные системные сбои в учете ведомства. Ситуацию обостряет и то, что на потерянные миллионы евро можно было бы на 10% поднять зарплаты всем учителям страны. Вильнюс нашел очередной способ выпросить денег у Брюсселя. На этот раз поводом называют восстановление страны после бури. Литовский министр сельского хозяйства надеется успеть подать в Еврокомиссию заявку до октября, чтобы транш смог попасть в бюджет 2027 года. А пока в стране до сих пор не устранили последствия шторма. Почти две недели более 4000 потребителей остаются без света. Вместе с тем метеослужбы предупреждают о новых ливнях, и часть урожая может быть потеряна полностью.
0: Картина дня.
1: В Беларуси упрощаются правила в сфере энергосбережения. Премьер-министр Александр Турчин утвердил постановление, направленное на оптимизацию работы профильных организаций. Данный нормативный акт – важный элемент государственной стратегии. Он призван уменьшить бюрократическую нагрузку и сформировать более комфортные условия для роста реального сектора экономики. Благодаря новым решениям удается добиться сразу нескольких результатов. Уменьшить число процедур, требующих согласования, установить четкое распределение компетенций между департаментами, Департаментом по энергоэффективности и его подразделениями на местах, закрепить унифицированные правила для небольших потребителей энергии, при этом сохраняется возможность учитывать отдельные случаи персонально, сделать энергоаудиты доступнее за счет устранения лишних препятствий, предоставить больше времени на планирование. Это позволит тщательнее прорабатывать реализуемые мероприятия. Меры по развитию электротранспорта и соответствующей инфраструктуры дают результаты. В Беларуси зарегистрировано уже более 70 тысяч электромобилей. В планах на пятилетку увеличить их число до 300 тысяч. Развивать будут и инфраструктуру для зарядки. Хотя еще 25 лет назад наша страна была импортером электроэнергии. В 2019-м стала чистым экспортером. На внешний рынок продали более 2 миллиардов киловатт-часов. Для понимания, этого хватит на непрерывную работу одной стиральной машины на 228 тысяч лет. Новые возможности для укрепления потенциала отрасли дал ввод в эксплуатацию атомной электростанции. Повлияло и снижение потерь электрической энергии в распределительной сети, которая стала возможным благодаря развитию модернизации, отметил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
8: Строительство сетей из предизолированных труб, за счет чего мы добились значительного сокращения потерь на тепловой энергии с уровня порядка 10% в начале 2000-х годов до уровня меньше 7% по итогам 2025 года. В газовом направлении мы обеспечили газом 85% квартир в Республике Беларусь. Это один из самых высоких показателей на постсоветском пространстве.
1: На Минской ТЭЦ-4 завершаются капитальные и средние ремонты теплоэнергетического оборудования. Это необходимо для того, чтобы в отопительный период планово пройти необходимые тепловые нагрузки и надежно обеспечить Минск электрической энергией и теплом. Практически все работы уже завершены. Остались отдельные мероприятия на 4-м и 5-м энергоблоках, которые будут закончены до начала отопительного периода, отметил генеральный директор Минскэнерго Павел Городко.
9: Минская ТЭЦ-4, она у нас самая крупная, и она обеспечивает 40% потребности в тепловой энергии города Минска. Также у нас есть ТЭЦ-3, которая закрывает, скажем так, западную часть города. На текущий момент у нас в стадии закупки оборудования замена новой турбины ПТ-60 на первой машине. Поэтому это позволит, в том числе, после реализации иметь надежный резерв тепловой электрической мощности для того, чтобы город Минск надежно проходил и обеспечивался теплом.
1: Кроме этого, на предприятии создана система по обучению кадров во избежание экстренных ситуаций. На специальных тренажерах оттачивают все действия операторов как в реальных условиях, при авариях и нештатных ситуациях. За основу берут реальные случаи не только в практике одного предприятия, но и всей страны. Стартовала республиканская акция «Беларусь одиная». Мероприятие проходит в 6-й раз. В этом году у проекта принципиально новый формат. Молодежь едет к молодежи. Никаких скучных лекций, только живой диалог на равных. Первыми марафон приняли Лида и Новогрудок. Организаторы символично начали с запада Беларуси, который в 20-30-е годы прошлого века находился в составе польского государства, а в 1939-м официально стал частью БССР. Об истории борьбы борьбы за единство нашей страны и важности цельной нации говорили в Лидском государственном технологическом колледже. Спикеры – молодые активисты общественных организаций и политических партий. Они ушли от скучных лекций в пользу интерактива и живого общения. В этом году у акции появился свой символ – яблоко. Участники встречи составили свое дерево единства.
10: Встреча была очень полезной и, можно сказать, укрепляющей нас. Сейчас я понимаю, я живу в этой стране, ради меня жили в этой стране, и я буду жить в этой стране, работать на ее процветание, ради ее будущего, ради нашего всего будущего.
11: Совсем скоро вся страна, весь наш белорусский народ отметит очень важный государственный праздник, самый молодой, но очень глубокий по значимости День народного единства. Этот праздник действительно очень важен для нас, потому что только вместе, только большой белорусской семьей мы сможем шагать дальше уверенно в наше будущее.
1: Путешествовать по регионам страны акция «Беларусь одиная» будет до 16 сентября. Молодежные лидеры посетят 6 областей и 25 городов. Финальной точкой станет Минск, где 17 сентября пройдет масштабное мероприятие. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история

0: наша гордость.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял с докладами министра образования и председателя Минского горисполкома. Строительство электростанций и портов. Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке. Председатель правления Нацбанка принял участие в заседании Межбанковского валютного совета Центробанков Беларуси и России в Горно-Алтайске. В Беларуси проходит проверка боевой готовности внутренних войск.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Президент обозначил несколько основных тем, по которым попросил главу ведомства подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Главу государства также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает.
2: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла? Прошла, не прошла. Какие есть проблемы моего уровня? То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствует их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузе.
1: Одной из тем во время доклада президенту стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий.
2: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении, вы попробовали все это. То, что надо в академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать Академия, притом персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопросы этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята, и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. И так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
1: Во время доклада президенту шла речь также о работе молодых специалистов.
2: Я попросил данные, чтобы мне представили 5300 молодых специалистов, почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончил вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
3: Так точно.
2: Хотелось бы узнать, как практически здесь все это реализуется. И кадровые вопросы, если они у вас какие-то будут, и организационные.
0: Факты на стол.
1: Министр образования Андрей Иванец доложил президенту о готовности учреждения образования к началу нового учебного года.
4: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
2: детские сады, ясли.
4: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержки 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ. Мы собрали все школы.
2: Закончим 26.
4: В этом году мы закончим.
2: Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть, да. Привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть.
4: Так точно.
2: Если кто-то там что-то не понимает, вовремя докладывай. 27-й год, не тащи эти проблемы. Их надо решить сейчас.
0: Мнение эксперта.
1: Государство традиционно уделяет сфере образования пристальное внимание. К масштабному учебному сезону Беларусь подготовилась основательно. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
5: Мы сегодня видим, что буквально недавно состоявшиеся изменения, которые у нас есть, и изменения, например, там, по высшему образованию, появление новых, более крупных таких специальностей, да, изменения в подходах к приему. Это все нацелено на то, чтобы создать у нас в Беларуси именно эту необходимую нам для современной экономики прослойку специалистов. В первую очередь мы же видим, сейчас обращается внимание на инженерные специальности, технические специальности, на точные науки, потому что это связано с развитием современных технологий. Беларуси, безусловно, нужно нужны специалисты в этой области. Поэтому различные мы сегодня пробуем инновации. Вот и речь шла в том числе на совещании у президента некоторое время назад о создании такого научно-инновационно-образовательного хаба, некой новой академии, где должны быть собраны очень талантливые представители нашего студенчества, и, может быть, и более старшие люди, президент говорил, не скидывайте их со счетов. Должны быть собраны лучшие преподаватели, которые вот в этой своей коллаборации смогут достигнуть новых вершин и прорывов, можно сказать, в плане науки, да, изобретения чего-либо нового, необходимого с прикладной точки зрения, в первую очередь, для нашего государства. А с другой стороны, мы видим, есть постоянная забота о поддержке школьного образования. С него все начинается. Поэтому это и вопрос. Регулярно летом у нас директора школ бегают и готовят свою школу, оформляют эти паспорта готовности. То есть все должно быть идеально, все должно быть там подкрашено, все должно быть починено. Уделяется внимание вопросам и доставки школьников. Малокомплектные школы, например, из дальних населенных пунктов. Вопрос обеспечения транспортом за государственный счет. И вопрос питания школьников. Ну и, конечно, самое главное, это постоянно находится под надзором и под контролем вопрос самого наполнения образования, то есть учебники, учительские кадры, как они готовятся и где. Но мы видим, что система образования в Беларуси сегодня, она действительно сохранила все то лучшее, что было когда-то в Советском Союзе. Об этом недавно, кстати, президент Беларуси говорил, Александр Григорьевич Лукашенко, и на встрече со своими российскими коллегами, вот, которые приезжали к нам в Минск, и отмечалось это на встрече с президентом Владимиром Путиным. И все отмечают, что действительно в Беларуси сохранили лучшие традиции советской школы в том плане, что наша школа вся преемственна, начальное образование, среднее, специальное, высшее. После окончания университета можно продолжить повышать квалификацию, возможность заниматься наукой.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева основные темы экономическое развитие столицы с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Главе государства было доложено, что экономика столицы работает стабильно. Так обеспечено выполнение показателей по темпу роста волового регионального продукта 102,2%. Вклад Минского ВРП в ВВП страны 32%, обратил внимание Владимир Кухарев. Прилично оценил президент. И в то же время ориентировал руководителя Мингорисполкома на дальнейший экономический рост не менее 3,5% роста ВРП по итогам этого года. Задачу выходить на более высокий уровень президент ставит также и для всей экономики Беларуси. По данным за январь-июль этого года, ВВП увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент требует к концу года нарастить этот показатель на 3%. Александр Лукашенко отметил, что для Минска главное промышленный сектор. Хотя город активно своими средствами вкладывается и в сельское хозяйство, строительство, в стране животноводческих комплексов. Президент поинтересовался, какая ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и не дорабатывают, по каким направлениям надо поработать. Глава государства также обратила внимание на опыт развития Минского городского технопарка. Речь шла также об инвестиционной активности в столице. По данным Владимира Кухарева, рост инвестиций по итогам полугодия обеспечен на 10%. В основном за счет строительной отрасли. Сейчас в Минске возводится более 700 объектов. Среди них есть и социальные, и жилье, и объекты технопарка. Президент критически заметил, что значительная доля инвестиций формируется за счет строительства социальных, а не производственных объектов. Президент поинтересовался и работой строительного комплекса столицы. Александр Лукашенко констатировал, что Минск в этом плане шевелится. Строятся дороги, жилье, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительного Национального музея Беларуси. Президент спросил, хватает ли в сфере строительства рабочих рук, что в перспективе планируется строить в Минске. Александр Лукашенко также предложил руководству города подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автомобиля. автотранспорта. Шла речь и о доходах минчан. Средняя номинальная зарплата в столице составляет 3878 рублей. Уровень достойный, но главное требование президента – эти деньги должны быть заработаны и подкреплены результатом экономики. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.